0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Начнем мы сегодняшний рассказ о памятных датах всемирной истории со времен воистину библейских. По утверждению крупных библеистов, именно 28 июля 2348 года до нашей эры праотец Ной в первый раз открыл окно в ковчеге и послал голубку на поисках земли. К сожалению, земля еще не показалась из-под вод, и голубка вернулась в ковчег. О подробностях можно узнать в книге «Бытие», части 8. 28 июля 1794 года в Париже перед ликующей толпой на гильотине обезглавят Робеспьера, Сен-Жюста и 20 их сподвижников. Термидорианский переворот 28 июля означает конец якобинской диктатуры. Молох террора в конце концов поглотил и своих создателей, но, к сожалению, и этот урок истории никого ничему не научил. Вот еще одна интересная история. 28 июля 1814 года поэт Перси Биши Шелли бежит с 16-летней Мэри Годвин из Англии во Францию. Причина бегства — то, что Шелли уже женат, но расставаться влюбленные не могут. Что угодно, быть только вместе, не главное ведь где, а с кем. Лишь после смерти первой жены Шелли влюбленные наконец-то смогли пожениться. Пара долгие годы излучала счастье и покой, и, как говаривал лорд Байрон, рядом с ними начинаешь верить, что счастье где-то близко. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Do you wanna be the best?

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Женский ответ на моторадио.
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Отпускайте ее по чуть-чуть.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: they're driving me crazy. Couldn't it rage and rip all the fire?
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А как быть с оборудованием? Каждый механик привык какими-то там определенными инструментами пользоваться.
2: Докупаем.
1: Какие-то, то есть вы это все выслушиваете, да, все учитываете и стараетесь это делать все.
2: Конечно. Угу. Да, то есть у нас есть, конечно, базовая какая-то история, базовое оборудование. И сейчас мы с Аней собираем опросы от каждого механика, что лучше докупить, с чем лучше работать. Банально, ну, ты не можешь все знать. Есть какие-то новшества, да, есть какое-то новое оборудование, есть что-то, что упрощает жизнь. Ну, там, в одном сервисе это работали с этим оборудованием.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
1: Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области произошло 330 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 19 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 20 человек, в том числе трое детей. По мототранспорту за сутки произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, пострадал один человек. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: никак, кто кого.
1: Прямо несусь сбоку, если
2: косо. Если там аккуратно пройти, то...
3: Хроники путешествий.
4: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире «Мотопрогулка выходного дня». Я Наталья Луковникова. Сегодня заканчиваю свой рассказ о небольшой дождливой поездке по Ярославской области. Мы с вами перемещаемся в село Новотроицкое. Новотроицкое – это казенное село на берегу реки Сары. Люди живут в районе реки Сары уже более 1500 лет. Недалеко от современной деревни находилось в 6-10 веках селище. И здесь проживало финно-угорское племя Мере, что позволило сделать разные интересные архитектуры. Археологические находки. После прихода славян, еще в то время, когда Москва была маленькой крепостью на юге Ростовского княжества, здесь проходила главная дорога из Ростова на Переславль. Но сейчас это не совсем не главная дорога. Дорога, по которой я ехала, имеет довольно плохой асфальт. Неподалеку есть урочище, и оно упоминается в 1214 году в Лаврентийской летописи. В этом месте был монастырь, затем церковный погост, а сейчас вроде как действительно есть почитаемый населением целебный источник. С летописного времени эти земли принадлежали ростовским князьям, однако в 15-16 веках многое было продано, разменено и стало вотчинами служилых людей великого князя Московского. В самом раннем из обнаруженных пока документов село Новотроицкое, или, возможно, Троицкое, упомянуто в 1542 году и было центром большой вотчины. Но затем хозяйственная землевладелица данных земель подарила их Троице-Сергиеву монастырю. И в следующем году монастырские власти выхлопотали для крестьян этого села хорошую привилегию беспошлинно и неограниченно торговать в Переславле-Залесском. В 1764 году земли и крестьяне были переданы в экономическую коллегию и стали государственной собственностью. Село стало казенным. Посередине богатого села Троицкого находилась деревянная церковь и большой погост. Но поскольку все было деревянное, были многочисленные пожары, и когда приключился самый разрушительный, который уничтожил многие постройки, в том числе и церковь, село отстроилось заново и стало называться Новотроицким. По крайней мере, так гласит одна из версий возникновения современного названия села. И по документам к 1806 году селяне возвели двухэтажный кирпичный храм. Действительно, если вы подойдете к церкви, вы увидите там табличку с этой датой. Верхний летний престол был посвящен архистратегу Божию Михаилу, а нижний зимний назван в честь праздника Богоявления Господня. Церковь так и называется. Церковь чуда архангела Михаила в Хонях. Это, кстати, христианское предание о спасении храма от разрушения. Событие произошло еще в IV веке во Фриге на территории современной Турции, кстати, недалеко от города Иерополя. Изначально город назывался Колосса, но после его чуда, которое там произошло, его переименовали в Хоны, что означает отверстие или расселина. Но, наверное, тоже не зря так назвали эту церковь, потому что если она горела и была отстроена заново, это действительно как бы прообраз, вернее, как бы метафора вот этого события, которое произошло в IV веке. Ничего о церкви особо не известно, ни автор этого проекта, ни какие-то другие, в общем-то, данные. Но известно, что, как и многие другие, она была закрыта примерно в 1936-37 годах. При этом селяне ее берегли, и она долго сохранялась без серьезных разрушений. Например, в 1970-80-е годы в ней находился склад зерна на первом этаже, который охранялся. И говорят, что это и позволило, в общем-то, и церковь оберечь от разрушений тоже, потому что, в общем, на склад, который охраняется, так просто не зайдешь. В 1980-е годы с колокольни упал купол, и в 1990-е годы пожар уничтожил лестницу на второй этаж. И кроме этого, есть изразцовые печи в церкви, там тоже все-таки какой-то вандализм произошел. И как раз именно последние десятилетия принесли храму серьезные разрушения. Особенно это было связано с сильным старением кровли. И здесь надо отдать должное, что местные жители решили эту церковь спасти. Стали собирать деньги, объявили сбор. Денег и сил хватило сначала на расчистку церкви, на вывоз строительного мусора. Местным жителям помогали жители прилежащей деревне Иваново, и у них там какой-то был личный трактор, который, в общем-то, помогал это все тоже расчищать. И уже 9 января 2006 года, после праздничной службы совсем в другом храме, храме Преображения Господня в Спас-Смертине, сюда приехал архиепископ Ярославский Ростовский и лично посетил это село. Он осмотрел оба этажа и благословили они местного отца, который, видимо, занимается данной местностью, на помощь селянам в благом деле консервации, а затем и восстановление этого храма. Было принято решение об оформлении отдельного прихода и открытии расчетного счета. На самом деле у храма есть группа ВКонтакте. Там, наверное, можно поискать тех людей, которые им занимаются, занимаются восстановлением и как-то, может быть, даже поучаствовать в этом тоже. Ну, а когда я приехала, надо сказать, что у храма стояла одна машина. Действительно, внутри находился рабочий. Нужно сказать, что, наверное, его вероисповеданием являлся ислам. Но, тем не менее, он вел работы. И вот такое объединение местных жителей, возможно, тех, кто исповедует совсем другую религию, но при этом ремонтирует православную церковь, в общем, будем надеяться, даст этому храму новую жизнь, и когда-то он будет отремонтирован, и можно будет приходить уже туда, как в красивый отремонтированный храм, а не как в руины. На этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч на Моторадио.
1: Его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если как-то.
2: Если там аккуратно пройти, то...
0: Хроники путешествий.
1: А дальше не касается.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Начнем мы сегодняшний рассказ о памятных датах всемирной истории со времен воистину библейских. По утверждению крупных библеистов, именно 28 июля 2348 года до нашей эры праотец Ной в первый раз открыл окно в ковчеге и послал голубку на поисках земли. К сожалению, земля еще не показалась из-под вод, и голубка вернулась в ковчег. О подробностях можно узнать в книге «Бытие», части 8. 28 июля 1794 года в Париже перед ликующей толпой на гильотине обезглавят Робеспьера, Сен-Жюста и 20 их сподвижников. Термидорианский переворот 28 июля означает конец якобинской диктатуры. Молох террора в конце концов поглотил и своих создателей, но, к сожалению, и этот урок истории никого ничему не научил. Вот еще одна интересная история. 28 июля 1814 года поэт Перси Биши Шелли бежит с 16-летней Мэри Годвин из Англии во Францию. Причина бегства – то, что Шелли уже женат, но расставаться влюбленные не могут. Что угодно, быть только вместе, не главное ведь где, а с кем. Лишь после смерти первой жены Шелли влюбленные наконец-то смогли пожениться. Пара долгие годы излучала счастье и покой, и, как говаривал лорд Байрон, рядом с ними начинаешь верить, что счастье где-то близко. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Golden Hair.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Да, ну, итак, чем занимается ваш салон и что он из себя представляет? Немножко расскажи нам вводную такую информацию.
2: Да, в общем-то, всем. Если совсем говорить по простому языку, мы возим мотоциклы со штатов, с Японии, с Европы, иногда что-то с ближайших стран можем найти. В общем, откуда можно привезти, чтобы было интересно. Дальше, естественно, сервис, детейлинг, тюнинг, обслуживание, круглогодичное хранение, что очень круто, именно круглогодичное. Обычно все как-то в рамках зимнего хранения, там, не знаю, сентября,

0: октября, и там, не знаю, по апрель, май, мы можем хранить даже лет. Ну, к примеру, ты вот хранишь свой мотоцикл на улице, там, не знаю, во дворе, и тебе надо куда-то съездить, там, неделю, на 10 дней, там, не знаю, у тебя летний отпуск, и ты не хочешь, чтобы он там стоял под окнами, чтобы не сидели какие-то маргиналы на нем, ничего не трогали, ты можешь приехать к нам поставить его, там, на эту неделю, и это очень удобная опция.
1: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытания, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
8: день. Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Это Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Ближе для Фрис Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это и
18: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
17: посмотреть. Если там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога,
18: а дальше,
19: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

fixtures bridge. Fellas, what do you want?

0: полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Rudolf Schenker.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Москва. Мото Москва представляет
19: новости автомото мира.
20: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Ну, новости-то, конечно, у нас сегодня Мото Москвы, но начнем мы с того, что расскажем о фестивале Балтик Ралли, который прошел в Выборге. Традиционный фестиваль Балтик Ралли стал знаковым событием не только для всей Ленинградской области, но и, без всякого сомнения, для всей России. У нас туда поехали представители не только от Мото Москвы, но и от других региональных отделений. Была даже Мото России Екатеринбург. В текущей ситуации с бензином, с кризисами, со всеми этими сложностями и опасностями, ребята приехали из самой Свердловской области. То есть это 1700 километров до Москвы, потом от Москвы еще 700 с копеечкой до Санкт-Петербурга и оттуда еще до Выборга. Вот молодцы реально мотоциклисты, и приехали они для того, чтобы побывать на этом великолепном фестивале. Сам я приезжал на Балтик Ралли в прошлом году и, конечно, могу отметить очень высокое качество организации. Друзья, когда гуляет весь Выборг, это нечто. Одно дело, когда мы сравниваем фестивали в Москве, Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге или в других крупных городах. Но когда мы говорим о Выборге, это совершенно отдельная история. Небольшой город превращается фактически в американский Стуржес. Поселок, который становится полностью мотоциклетным ежегодно во время знаменитейшего мотофестиваля в Соединенных Штатах. И здесь у нас та же история. Выборг встает на уши. Везде ходят одни мотоциклисты. Все рестораны и кафе заняты мотоциклистами. Все музеи, все подчинено мотоциклетной движухе. Ходят экскурсии, к которым можно присоседиться совершенно бесплатно. Вы просто ходите по Выборгу в рамках пеших экскурсий, и вас будут окружать одни мотоциклисты. Везде байкеры. Вот просто везде. Стенды мотоклубов, стенды мотосообществ, постоянное выступление на сцене, огромная, нереальная торговая зона. Все это Балтик Ралли. Ребята, Игорь Щербаков и компания, вне всякого сомнения, совершают такое маленькое и экономическое, и культурное чудо. Так, а что это я вообще взялся здесь их расхваливать? Ведь есть у фестиваля и сложные вопросики. Давайте я их сейчас отмечу. В первую очередь это то, что город Выборг едва-едва справляется с наплывом мотоциклистов и цены на жилье. Честно говоря, очень-очень высокие. Поэтому, если вы планируете побывать на Балтик Ралли и сделать это в бюджетном формате, то я рекомендую бронировать жилье заранее, очень заранее. Например, мотомосковские ребята это делают примерно зимой, как только открывается бронирование на текущий год. Если вдруг вы хотите пообщаться с какими-то випами из мотомира, то вам совершенно не обязательно ждать, например, фестиваль «Мотовесна» или «Мотозима». Ну, я имею в виду, конечно, выставки в Москве. Достаточно приехать на Балтик Ралли. Там просто так будут ходить так называемые селебрити мотомира, мотоблогеры, предприниматели, хозяева бизнесов и прочие очень-очень серьезные президенты клубов, сообществ, спортсмены и так далее. Балтик Ралли стал все-таки таким, знаете, Суздаль-блюз для мотопутешественников. Если на Суздаль все приезжают, потому что это недалеко в некотором роде, то Балтик Ралли — это возможность погрузиться еще и в такую западную культуру. Все-таки фестиваль в Выборге подразумевает нахождение в этом городе, погружение в великолепную атмосферу города, исключительно европейского, в некотором роде даже прибалтийского. Поэтому планируйте на следующий год, если вы никогда не были в Выборге, это отличная идея. А совместить поездку в Выборг с небольшим путешествием по Карелии или поездкой куда-то на север, в Мурманск, это вообще сам Бог велел. Между прочим, как раз примерно в эти даты отличная идея съездить, например, на полуостров Рыбачий, на Кольский, туда. Максим Белов организует регулярно ежегодные мероприятия, которые называются «Мотобухта». И если вы хотите побывать еще и на фестивале на севере, то можно вот эти вот два мероприятия объединять. Кстати, на следующих выходных у нас планируется еще фестиваль «Питер Мотофест». Проходить он будет впервые, но все внимание приковано к этому огромному мероприятию. Скажи, пожалуйста, это будет какое-то что-то новое, потому что аудитория Holiday Boy, который будет, например, выступать на этом мотофесте, ну, встретится с мотоциклистами. Соответственно, это взаимная, ну, скажем так, взаимная выгода, взаимный интерес. Фактически, вы же понимаете, кто слушает Holiday Boy? Это все-таки молодые девчонки, а мотоциклисты — это те, с кем хотят познакомиться эти молодые девчонки. А одновременно с тем, в обратную сторону, мотоциклистам только и давай молодого женского тела. Поэтому я думаю, что если не брать в учет, что это фестиваль, вообще первый в своем роде такого масштаба, на такой точке, и я думаю, что он соберет еще больше интересных активностей, интересных людей, интересных событий, потому что, ну, прям ребята по-серьезному собрались. Даже если это не учитывать, все остальное тоже обещает, что Питер Мотофест будет интересной площадкой. Ну, про фестивали поговорили. Все лето мы с вами обсуждаем великолепные события, на которых совершенно точно стоит побывать любому мотоциклисту. Тем более, что езды расплюнул, а бензин, особенно на платной трассе, есть вообще в достаточном количестве. Вот наши ребята только что съездили, и у них есть обратная связь. А вот хотел вам сказать, что на трассе в Братскую Республику Беларусь все хорошо тоже с бензином. Есть некоторые заправки, которые полностью закрыты, но в целом раз 200 километров вы спокойно зальете себе полный бак или достаточное количество литров. Только что наша компания ребят проехала и отзываются, что спокойно от Москвы до Минска никаких сложностей с бензином нету, даже канистры не распаковывали. Однако, несмотря на такие позитивные вещи, я все равно всем мотоциклистам рекомендую с собой десяточку-то точно иметь. То есть, чтобы хотя бы лишние 100 с лишним километров проехать, особенно если мотоцикл такой, как у меня, который расходует порядка 8 литров на 100 километров. И, кстати, вот очень в тему будет отметить крейсерскую скорость по трассе. Недавно я выпустил видео о том, что есть мотоциклы, и их достаточно много, на которых абсолютно комфортно ехать со скоростью 200 и более километров в час. Естественно, мы имеем в виду те ситуации, в которых мотоциклист полностью несет ответственность за такую скорость. Например, за рубежом, где есть автобаны, на которых не существует ограничений скорости. Или, если брать в расчет то, что человек двигается по какой-то дороге на свой страх и риск, ну, рассчитывая, что он контролирует ситуацию. Я ни в коем случае не призываю никого нарушать правила дорожного движения и гонять 200, под 200 и даже за 200 где-нибудь в России. У нас таких трасс очень ограниченное количество, и все они являются закрытыми. Это и трассы для испытаний в Дмитрове, и гоночные треки, такие как Казань-ринг, Энринг и другие. Там в Подмосковье есть Истра, называется она Moscow Raceway. Ну, Истра в районе города Истра это находится. Конечно, в Петербурге есть и гора. Вот там можно и 200, и сколько можете. Поэтому, когда мы говорим о длительных поездках, это всегда путешествие куда-то за рубеж. И вот там 200 ехать можно. И когда ты едешь 200 на мощном мотоцикле, особенно если речь идет о мотоциклах для этого предназначенных, это ни в каком таком раскладе не Honda Goldwing, это скорее BMW GTL и им подобные. Это какие-то сверхмощные турандуры, которые комфортно себя ведут на этой скорости. Например, большие взрослые КТМы, то есть начиная с модели 1190, КТМ уже на скорости 180-200 держит дорогу ого-го как. И, конечно, все спорттуристы, которые специально для этого и созданы, которые как нож масла разрезают трассу. Так вот, на скорости 200, если вдруг вы решили сильно нарушать, вы далеко сейчас не покатаетесь, потому что все-таки расход бензина обычно на этой скорости очень большой, и несмотря на то, что есть огромная плеяда мотоциклов, которые могут нарушать в данном скоростном диапазоне, все-таки сейчас мотоциклисты, по моим наблюдениям, именно из разговоров, перешли на тот самый экономичный режим, в котором ездил Паша Эфиоп. Это старый опытный мотоциклист, который говорил: ребята, пока вы лупите 200 от заправки до заправки, я еду со скоростью 120-140 и приеду раньше вас. Поэтому, друзья, не всегда выше скорость значит быстрее приезд. Берегите себя. Всем пока.
1: Говорит Москва.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: музыка на Моторадио.
1: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире «Моторадио». Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Группа «Битлз» на Моторадио.
4: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
5: «Apple Jam».
6: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире «Моторадио». Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Может быть, есть смысл держать мотоцикл для такой, для неряшливых водителей, которые не жалко, пускай вот такой мятый, но он едет же и едет.
2: Не, ну у нас это прицел в другую целевую аудиторию, да, мы надеемся, что все-таки мы будем попадать в людей более опытных, да, тех, кто понимает, как устроен мотоцикл, да, и умеет им пользоваться.
1: Это запустится все буквально вот в этом сезоне?
2: Сейчас, да? Это все, так скажем, в высокой степени технической готовности, то есть с точки зрения техники сами мотоциклы готовы. Сейчас мы приводим в порядок внешний вид, то есть где-то там мойки, покраски, заклейка защитными пленками, ну, то есть, опять же, чтобы сохранить подольше презентабельный вид, вот эти закулисные настройки, всякие системы бронирования, ну, и так далее. Потихонечку обрастаем все, что нам для этого нужно, то есть приехала абсолютно новая вся экипировка тоже фирмы Harley Davidson, вот прям новая еще в коробках, шлема, куртки, перчатки.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Начнем мы сегодняшний рассказ о памятных датах всемирной истории со времен воистину библейских. По утверждению крупных библеистов, именно 28 июля 2348 года до нашей эры праотец Ной в первый раз открыл окно в ковчеге и послал голубку на поисках земли. К сожалению, земля еще не показалась из-под вод, и голубка вернулась в ковчег. О подробностях можно узнать в книге «Бытие», части 8. 28 июля 1794 года в Париже перед ликующей толпой на гильотине обезглавят Робеспьера, Сен-Жюста и 20 их сподвижников. Термидорианский переворот 28 июля означает конец якобинской диктатуры. Молох террора в конце концов поглотил и своих создателей, но, к сожалению, и этот урок истории никого ничему не научил. Вот еще одна интересная история. 28 июля 1814 года поэт Перси Биши Шелли бежит с 16-летней Мэри Годвин из Англии во Францию. Причина бегства — то, что Шелли уже женат, но расставаться влюбленные не могут. Что угодно, быть только вместе, не главное ведь где, а с кем. Лишь после смерти первой жены Шелли влюбленные наконец-то смогли пожениться. Пара долгие годы излучала счастье и покой, и, как говаривал лорд Байрон, рядом с ними начинаешь верить, что счастье где-то близко. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Your lifestyle.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Доброго времени суток. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин. Приветствую вас. И в нашем сегодняшнем эфире, в нашей гостеприимной студии, появляется наш любимый Олег Капкаев, один из учредителей, руководителей нашей радиостанции, о чем было провозглашено со сцены Балтик Ралли торжественно самыми главными людьми во время, в субботу я сам слышал своими ушами. Олег, привет, во-первых, да.
1: Всех приветствую. Рад, что вы нас слушаете. Рад тебя видеть и слушать, Саша.
0: Ура, слава богу. Ну, только ленивый, как говорится, не поговорил о Балтик Ралли. Мы тоже ленивые и не поговорили. Вот сейчас и поговорим с тобой. Замечательный фестиваль. Я думаю, те, кто были и так, так сказать, все видели своими глазами, а кто не видел, слушайте, мы еще и покажем видео. Так что давай начнем потихонечку. В целом, как бы ты оценил, ну, скажем, не знаю, по пятибалльной шкале?
1: Ну, конечно, по пятибалльной шкале это 6.
0: По 7-бальной 8.
1: Да, по 10-бальной 11 там, и так далее. Ну, это я считаю, что это лучший фестиваль в стране, который связан с мотоциклами каким-то образом.
0: А ты на каких был? Вот перечисли. На всяких козлопатях?
1: Я был на всех. Просто вот так за всю свою жизнь вот эту я был на всех.
0: Так.
1: Ну, может быть, там, которые недавно совсем организовались, там 3-4 года, где-нибудь далеко в Сибирь, я, наверное, там не был, но я был... И там и в Екатеринбурге, и в Тюмени,
0: и в Монголии.
1: Ну, это и в Монголии я был, и, не знаю, там, и в Ирбите, то есть, ну, много где, во всяких таких-то местах, и на юге, там, в Тамане, то есть, и в Москве, и в, там, вот, в той же под Тверью, в Конаково. То есть, я много где был в всевозможных мероприятиях, но в чем суть и фишка Балтик Ралли? Мероприятие, наконец-то, много лет проводится то, о чем мы всегда говорили. Оно проводится не для мотоциклистов, а и для мотоциклистов вкупе. То есть это мероприятие, которое общегородское, в хорошем смысле слова общегородское. И ты же все слышал, я присылал тебе интервью, которое брал просто с людьми, которые шли мимо там из Липецка, из Новосибирска, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Вологды. То есть просто люди, которые приехали неожиданно в Выборг с какой-то экскурсией, там кто-то отдыхал у друзей в Петербурге, услышал, приехал. И, конечно, все говорят такие слова, что... Вот мероприятие, на которое хочется прийти, и мы забиваем его в график своего отпуска, следующего посещения, чтобы приехать сюда уже всей семьей с детьми. Потому что, конечно, в этом году площадка, вот весь этот парк, который находился рядом, раньше рядом с площадкой, то теперь это площадка самого мероприятия, где всевозможные, там вторая сцена, на которой играет альтернативная музыка, эти всевозможные там батуты, карусель настоящая стояла в этом парке, там различные смешные и огромные и маленькие велосипеды, бассейны для детей, на которых они там в этих взоргах и так далее могли участвовать.
0: Какие-то детские тиры. И видео параллельно, просто вот ты рассказываешь, и пускай.
1: Потому что, конечно, для детей там, ну, слушайте, там, ну, вилли-машины для детей, которые мы привезли, то есть, ну, везде очередь, и всем это очень нравится. Я разговаривал с молодежью, которая вот-вот там первый-второй курс, которая всегда настроена, скажем так, альтернативным своим мнением к тому, что делает администрация. И они говорят, очень круто. Они говорят, подростки говорят, подростки и там молодежь, которая там учится в институте, говорит, очень круто, потому что хорошее место там в центре города, различная музыка, которая там, я считаю, что устраивает всех и для тех, кто пожил уже и слушал давно русский рок, а такие есть, и ты в их числе, и я, и в то же время молодежь, потому что там некоторые музыканты, которые выступали, это второе, у них второе дыхание, и молодежь, у меня сын 15-летний, знает там половину этих песен, я смотрю на него, говорю, подожди, это что, он говорит, типа, нормально сейчас, типа, это тема такая, я, о, вот это да, а потом... То, что к этому мероприятию прикреплено и является одной из фишек, и вот такие вещи, как бесплатные экскурсии, там пешие экскурсии на мотоциклах, которые едут с гидами, которыми предоставляет. Это просто волонтеры, доброжелатели, которые хорошо относятся к мероприятию. Конечно, это большой плюс, потому что я видел, как сам видел люди, которые мотоциклисты приезжали, которые никогда в жизни никуда не ходили дальше палаток на мероприятиях, потому что общение и высидение, возлежание. А тут они идут, я говорю, куда вот такой банда? Они, типа, мы на экскурсию записались. Я вот это да! Я вот это да! Ну, то есть это совершенно другой вид отдыха. И, опять-таки, во время этого проводится несколько других мероприятий. В этом году проводился там турнир по историческому фехтованию, допустим, там в Выборгском замке. И можно было пойти посмотреть там, как сражались рыцари, как сражались какие-то сеньоры. В конце концов, богатыри сражались, что тоже интересно. Ну, в пешей доступности парк Монрепо. Если вам все надоело, пошли в парк, прилегли там на лужайке, на берегу Саминского канала практически, все, отдыхайте. Ну, очень, ну...
0: Напомним, что, кстати, прилечь можно было в течение 4 дней.
1: Это да, 4 дня. Было, это да. Событие длинное, и причем все, каждый день отличался друг от друга. То есть, ну и погода, конечно, благоприятствовала.
0: А был прогноз-то вообще-то такой?
1: Ну, в какой-то момент же случился дождь в воскресенье, прямо ливень стеной. Но это было кратковременно, они никого особо не испугало, все там постояли под зонтиками, а потом уже начали в этом все равно дальше продолжать участвовать. Разновозрастной фестиваль, вот что приятно. И дети с маленькими детьми, я был тоже с маленькими детьми.
0: Дети с маленькими детьми.
1: Я уже, и дети, и люди с маленькими детьми. И в то же время пожилые люди, которым за 70 приходили туда, чтобы послушать, потусоваться. В целом, ну, конечно, там обилие еды всевозможной. По мне, как бы Выборг. Я так понимаю, что решил за эти 4 дня заработать навсегда.
0: Да.
1: Поэтому стоимость еды в ресторанах и на площадке, и стоимость гостиниц, конечно, в эти дни, она, ну, опять-таки, назовем так прямо, провинциальный город, находится от шиби от всех магистралей, и, конечно, когда в туристический сезон, они стараются заработать. И, ну, осуждать их за это нельзя, нам просто это не нравится, что это дорого. Ну, потому что, действительно, в ресторанах и там в кафе в некоторых, ну...
0: Да и на площади, ну, прямо, хочу сказать, жесть.
1: Да,
0: тоже,
1: да, ну, да. Прямо крепко все это стоило.
0: Но, отмечу, еда. Что вот на площади фудкорты все забито было, то есть люди сидели и ели вот эту картошку с мясом за такие деньги, что я не знаю, там...
1: Да-да, в дорогом ресторане в Петербурге можешь так поесть. Ну, действительно, дорого. Ну, слушайте, это, как бы, я так понимаю, что люди платят за участие в этом мероприятии, потом устанавливают цены. Но особо это никого не останавливало. Ты видел, что люди все время там ели.
0: Да, да.
1: Поэтому здесь, что, так есть.
0: Ты там был среди людей, которые выходили на большую сцену. Я так понимаю, что были собраны все, как это называется, директора хогов, да?
1: Да, очень много клубов было, конечно.
0: Разные известные люди. И Игорь Иванович Щербаков всех представлял, одаривал этими тарелками традиционными, сувенирными. Ну и добрые слова говорил, и про моторадио он сказал, за что ему спасибо большое. И мы любим, и надеюсь, они нас тоже. Ну, собственно, не в этом дело. Вот этот выход на сцену, он был после мотопарада, как я понимаю,
1: когда
0: вернулись, отдышались и все выстроились. Да. Это вот как бы одна часть официальная такая была, субботняя. А как все завершалось? Я почему спрашиваю с любопытством? Я тоже присутствовал, мне очень понравилось, сразу забегая вперед скажу, прямо вот на удивление. Но я был одним днем, и, так сказать, несколько часов буквально в субботу днем приехал,
1: вечером уехал. Как завершалось воскресенье, ты имеешь в виду?
0: Каким? Нет, это все последовательно. Каким была пятница, если ты был? Каким была суббота?
1: Я был в воскресенье. Четверга включительно.
0: Вот, расскажи нам, с чего начиналось?
1: Начиналось все, играла музыка, играли...
0: Четверг.
1: Все, играли всевозможные группы. Да. Понятно, что что было в четверг и в пятницу, это вот они как бы накладывались друг на друга. Было интересно то, что разные районы Ленинградской области представляли какие-то свои номера. Очень много было в этом году номеров, так как день народного, год народного единства, в разных костюмах танцевали, при этом с современной обработкой. Ну, вот это мне понравилось. То есть девчонки молодые и там просто девушки, которые там водили хороводы и танцы. Был большой хоровод общий, в котором сначала все ходили на сцене, а потом все это перетекло вниз, и там, ну, я думаю, что пару сотен человек в этом хороводе участвовало. Многие были, кстати, как всех просили, в национальных костюмах, ну, там, кто в каких там. И это было тоже. Музыка играла разная, был духовой оркестр, который исполнял современные песни, известные песни. Это, конечно, круто, то есть там люди в военной форме, и, значит, вот такое происходит. И самое главное, что качество исполнения, звук. То есть звук, вот в этом году звук мне понравился гораздо больше, чем в прошлом. Ну, прямо качество звука.
0: Сцена та же самая, по-моему, по размеру и
1: да, место, но качество есть, звука да, почему-то было другим. Это прямо было заметно. Ага. Не знаю, что там произошло, но прямо заметно, что качество звука было другим. Много было выставок там разные районы Ленинградской области, там, вот, допустим, Всеволожский район там выставил шар, вот этот шар смелости, на котором ребята каждый час катались, что не было в предыдущих фестивалях. Очень много было построено аллей, на которых местные ремесленники и не местные, ну, со всей Ленинградской области приехали и предлагали свои там какие-то сувениры, подделки. И, кстати, я хочу сказать, что очень много было того, что раздавали бесплатно. Ну, какие-то там магнитики, какие-то открытки, какие-то...
0: Ну, ты взял хоть один?
1: Нет, у меня сын там брал, а я как-то так, ну...
0: Надо нам на холодильник здесь.
1: Да-да-да-да.
0: Радио, да.
1: На пятый холодильник надо уже, а то не помещается на первых четырех.
0: Ага.
1: И много было активности для детей, когда вызывали там, и там были там, ну, те же известные там разминки байкеровские. Была еще альтернативная сцена, которая стояла прямо на входе, где тоже представители Ленинградской области там какие-то делали какую-то разминку, пели какие-то песни, пели караоке.
0: Что на входе, я не видел, с какой стороны?
1: Прямо с правой стороны, города, с центрального входа, да.
0: Ага.
1: Там была сцена. Также пели, и была маленькая сцена напротив, в парке напротив, где озеро.
0: Ага.
1: Как бы тут тоже было интересно, потому что, ну, музыку можно было слушать везде совершенно разную. Хоги организовывали опять пробег, потом хоккейный турнир, теннисный турнир. То есть вообще заняться было, конечно, хочешь смотри, хочешь участвуй. То есть вот это как раз-то отличает хорошее мероприятие от того, что тебе не нужно просто, ну, когда ничего не происходит, а только играет музыка, ну что, ты пришел, сел за стол, ешь, пьешь и разговариваешь с людьми. А здесь вот объективно, если все не посмотреть за 4 дня.
0: Да, это правда.
1: Это вот
0: да.
1: Вообще. Даже я, находясь там, короче, практически круглые сутки, я всего не увидел. То есть я смотрю фотографию, это я не видел. Там в этом я
0: да,
1: не,
0: да,
1: это
0: да.
1: Я не участвовал. То есть всего посмотреть невозможно. Так это хорошо, потому что люди пытаются приехать в следующий раз. То есть некоторые люди, я разговаривал, которые не из Выборга, там, а из Москвы, вот я конкретно разговаривал, они уже третий раз приезжают с детьми, потому что им нравится. Именно специально в это время. Хотя дорогое жилье, дорогая еда, тем не менее, они приезжают.
0: Бронируют, да, да.
1: Заранее бронируют и приезжают, как бы. То есть это тоже показатель того, что мероприятие удалось. Ну, опять-таки, что бы там ни говорили, но участие самой администрации там и губернатора Ленобласти Дрозденко Александр Юрьевич, это, конечно, придает и статус мероприятию, и при этом он же общается с людьми. Вот он ездил на мотоцикле, стоял там, разговаривал с байкерами. Какие-то люди к нему со стороны подходили, там с ним фотографировались, какие-то вопросы.
0: Документы на подпись подносили.
1: Ну, примерно так, да, да, да. То есть это вот все происходит в таком прямо вот непосредственно в открытом режиме, что тоже как бы характеризует отношение администрации Ленинградской области к людям, которые туда приехали. То есть они же тоже понимают, что эти 4 дня, ну, дают большую прибавку в бюджет, назовем это так. Выбор, конечно, меняется каждый год. Количество лесов увеличивается, одни леса снимают, в другие места они появляются. Появляются новые места, новые кафе, новые маленькие музеи. То есть это прямо на глазах видно. То есть в прошлом году не было, в этом году есть. Открываются уже целые улицы, которые раньше на них было не пройти, потому что стоит. Сейчас понятно. Сейчас вот реставрируют там часовую башню, прям заметно. До этого она была. То есть видно, что вклад мероприятия в это есть.
0: Давай коротенькую музыкальную паузу возьмем, выдохнем сейчас, далеко не уходите. Мы с Олегом Капкаевым продолжим буквально через полторы минуты.

0: Вы слушаете Моторадио. Напомню, друзья мои, на нашей интернет-волне сегодня в гостях в эфирной студии Олег Капкаев, и мы продолжаем, так сказать. Мы говорим сегодня о фестивале Балтик Ралли. Есть какие-то вещи, которые, ну, не знаю, может быть, ты впервые увидел? Или это вообще невозможно, учитывая твой мотоопыт многолетний, и тебя уже вообще ничем не удивить?
1: Не, ну там много вещей происходило впервые. Ну, для меня там несколько неожиданных. Как-то перечислять их, я даже не знаю, что...
0: Ну, неожиданно красивые девушки, это я тебе подсказываю. Неожиданно некрасивые.
1: Нет, мне понравилось то, что представляли регионы Ленинградской области. Молодежь, которая танцевала под разную музыку, она вроде как сведена к фольклору, но в то же время это современно. Ну, мне понравилось, потому что, ну, обычно это же там молодежь все это смотрит там где-то в каких-то этих самых пабликах, а тут прямо вот на сцене. И, ну, конечно, здорово выглядит это все. Мне понравилось то, что, вот, допустим, Выборгский замок очень активно участвует во всех этих мероприятиях. И в этом году не было реконструкции, но все равно ходили люди в каких-то средневековых костюмах. А в самом Выборгском замке проходило историческое фехтование, что, кстати, тоже очень интересно. И туда
0: то
1: народ...
0: прямо рубились на
1: все, вот они этих... прямо рубились там. И было, кстати, у них там постановочное фехтование они показывали. Я не застал, но мы когда ходили, вот было там, они на мечах рубили. Ну, посмотреть очень интересно, потому что...
0: Вот такая травматичная вещь.
1: Ну, конечно, травматично. Ну, слушайте, вся жизнь травматична, мы все умрем.
0: Я иногда задумываюсь, когда ты видишь в каком-нибудь фильме историческом, или даже в нашем Александр Невский, когда вот эти тевтонские рыцари, огромное ведро на голову, да, и видно, что его кто-то, значит, бьет, но не прорубает, предположим. Но все равно, я думаю, а внутри ты как? То есть там что-то поролоновое?
1: Нет, конечно, там же как-то... раньше это были типа стеганные... шерстяные вставки.
0: То есть потом какая-то же, вата какая-то.
1: Конечно, да? Потом же конструкция шлема подразумевает себе некую амортизацию. То есть это не просто ты надел ведро, а ведро на неком подвесе, чтобы для того, чтобы вся голова все-таки как-то это. Ну, есть такое. Опять-таки, мне сам по себе Выборг нравится, с ним много связано. И люди, конечно, заметно стали относиться по-другому к мотоциклистам. Вот прям заметно. Если раньше местами было, ну, так скажем так,
0: настороженно,
1: бросали, да, такой взгляд, так, а сейчас прямо, фу, приезжайте еще, да нам так все нравится. Это же хорошо, это же как бы и не только искусство в массы, но и доброжелательность, и само отношение. Потом, ну, большой парад, вот я снимал парад, я тебе переслал, что 19 минут. 19 минут мотоциклисты ехали в колонии.
0: Некоторые говорили до 400 мотоциклов, но, может быть, я не знаю, плюс-минус, это больше?
1: Нет,
0: больше?
1: Я думаю, мне кажется, порядка 2000. Не может быть 400.
0: Ну, точка Б, эвакуатор, он говорит, я считал, мне кажется, мотоциклов 400.
1: Нет, точно, будет официальные данные, но мне кажется, точно больше там, ну, я думаю, что 1500 минимум.
0: Серьезно?
1: Конечно, ну это прям минимум.
0: Но это тогда получается, они вот вы все выстроились и поехали, и сразу остановились.
1: В какой-то момент остановились, и мы такие стоим, смеемся. И я говорю ведущему, похоже, они уперлись уже в границу. В границу уже, некуда двигаться. Ну, прям долго, много мотоциклистов. И, конечно, красивый прохват вот этот вдоль Саймонского канала, государственной границы. Сейчас туда особо
0: не... А ты в середине ехал, да?
1: Нет, я ехал в конце, я там просто прокатился. И, конечно, интересно. Ну, просто приятная погода, там, вот компания, все едут там, не бог. Ну, а и что мне очень понравилось в этом году, продолжение истории с Полем Пасхиным мемориальным, где памятник сыну, который не забыл отца, потому что огромные деньги туда были потрачены администрацией, спонсорами для того, чтобы вот это поле, которое было, ну, которое я видел, с которого мы начинали, просто поле заросшее. Теперь там уже мемориальный комплекс, построены обсыпанные дорожки, установлены гранитные стелы от клубов, от каких-то спонсоров, от просто людей, которые привезли свою землю. И, конечно, это грандиозное мероприятие. Ну, прям грандиозное. Теперь туда, я думаю, что и много ребят моих знакомых, которые там, вот и Стулы, например, они просто, ну, они...
0: Они к нам заезжали перед Балтик Ралли.
1: Они знали об этом, но не знали сам механизм, и ко мне подошли и спрашивают, типа, ну, а что надо...
0: что делать, да.
1: Да, типа, что надо сделать, чтобы... Я говорю, так ничего, вот связаться с организаторами, привезти свою капсулу, сходить туда, закопать, если вам надо, дерево, поставьте стелу. То есть это, конечно, большое дело, потому что это очень сильно объединяет людей, и кроме этого, это огромная память, которая не засыхает никогда. И всем приятно, что вот ты идешь по этой аллее и видишь, там вот твой клуб в этом участвовал, и стела твоего клуба. Это интересно.
0: Слушай, я вот не видел почему-то отца Харинова.
1: Ну как, он был, да?
0: Да, конечно. Да. Я много кого бессмертным... не видел, как я понял.
1: Вот этот мотополк он возглавлял, мы ехали вместе с ним все. Я тоже ездил, конечно. Да, да, я брал же интервью, прислал же.
0: Я еще не разбирал там.
1: Понятно. Да. Я с ним разговаривал, конечно, это такая история очень важная. И благодаря ему она состоялась. То надо отдать это должное.
0: То есть мотоклуб был?
1: Да, да, конечно, их было много достаточно. Прямо они ехали в колонии.
0: Слушай, а ты сам-то кого-то бывает так, что видишь только как раз вот на
1: Балтикрале? Ну, конечно.
0: Да? Какие-нибудь люди... зыряне, какие-нибудь...
1: Ну, конечно, есть люди, которых я вижу только там. Которые, ну, это говорит о том, что они приезжают туда, да. Селятся. Ну, город битком, потому что там произошел у меня казус с гостиницей, и мне нужно было переселяться. Ну, пришлось потратить это время, и на весь Выборг нашли всего два свободных номера, нам как раз два и надо было. Это прямо такая история, как бы.
0: Целый квест.
1: Причем это воскресенье уже было. То есть это целый квест, чтобы прям, ну, заселиться. То есть мы там все обзвонили разных, там и дорогих, и недорогих, то есть, ну, все, нету.
0: Слушай, кто был представлен в виде вот этих, ну, знаешь, как обычно выставляются, мотосалоны, там какие-то магазины одежды, какие-то там...
1: Зачем
0: вот,
1: мы будем про них говорить? Были всякие разные
0: магазины. Ну, просто было?
1: Были магазины, были мотосалоны, были разные всевозможные... организации, которые занимаются перевозкой, которые занимаются там детейлингом, то все это было. То есть очень большая, кстати, зона мотоклубов в этом году. Прям прямо вообще там все заняли, всю эту парковку, которая раньше наполовину была заполнена. И что, у них весело, там задорно было, много клубов там. И что еще в этом году? Ну, вот множество, то, что парк задействован, который не только рядом с площадью, но и через дорогу.
0: Но через дорогу это отдельный был вопрос, мой про кастом-зону.
1: Да,
0: ну,
1: там,
0: уж ты затронул,
1: да, там вот отдельно кастом-зона. Зона, кстати, это очень удобно сделано, мне даже понравилось, потому что, ну, люди говорят, не все хотят туда зайти, но когда они видят вот здесь кастом-зону, мотоцикл, у них возникает желание, ага, а что же там еще внутри пойти посмотреть? И все время там Алексеевич, мне кажется, говорил непрерывно вместе с этими людьми.
0: Охрип.
1: Да, потому что доел, и он уже прятался в тенек. Ну, то есть люди интересуются. Поэтому это хорошо для развития мотодвижения.
0: Там были мотоциклы уникальные, по крайней мере, вот как Алексеевич об этом говорит, да. А мы ему доверяем, он руководитель этой
1: кастом-зоны. С мотором ГАЗ-66,
0: да,
1: например.
0: Да, вот я да. хотел да, сказать, да, да, да, да.
1: Ну, хорошо, добротно сделан мотоцикл. Ну, если человек так видит, так делает, ну, почему нет? Это, кстати, вот гаражное
0: это
1: творчество.
0: Что, автомобильный двигатель.
1: Ну, это, вообще, не, это понятно, да? Что не новшество. Ставили различные автомобильные двигатели. Ну, просто, ну, красиво почему-то. Человек потратил время. У него такая фантазия. И самое главное, что он это реализовал. Это же, это же хорошо.
0: Кто был еще на сцене? Вот в прошлые года монахи пели очень красиво, например.
1: Духовой оркестр, я же тоже не все время был у сцены.
0: Ну,
1: то есть,
0: да.
1: Я застал духовой оркестр. Мне очень понравилось, как там парни пели военные. То есть он прямо, голос у него потрясающий. Из таких вот...
0: Газманов.
1: Ну, Газманов,
0: ты послушал,
1: кстати,
0: его?
1: Да, я не очень-то слушал, потому что, ну, у меня слушал сын, и я, ну, я там находился рядом, был с детьми, слушал сын. Ну, вот, понимаешь, как я уже сказал, там меня спрашивали, когда говорят про Газманов, это ваш снобизм, потому что люди, которые слушали Газманова, там я не поклонник песен Газманова, там есть у него две песни.
0: Мои мысли, мои скакуны,
1: нет,
0: хорошо
1: нет,
0: же.
1: Нет, офицеры, мне нравится.
0: Офицеры, да.
1: Но опять-таки, человеку 75 лет. Он делает сальто на сцене.
0: Серьезно?
1: Да, и подростки, как мой сын, знают половину его песен. Я уже не говорю про бабушек, которые приходят туда там, и там от него в восторге. Это значит, что все-таки он закрывает некий пласт желаний народа, желаний публики,
0: конечно,
1: того, кто слушает музыки.
0: Да, в этом смысле, да.
1: И к этому надо относиться совершенно нормально. Кому-то нравится Aerosmith, кому-то нравится ZZ Top, а кому-то нравится Газманов. Почему нет?
0: Нет,
1: а
0: проблем,
1: то, что все там, ну, не некоторые мотоциклисты там, Газманов, а потом смотрю, они там стоят, выплясывают в этой толпе под Газманова.
0: А уже выпили пиво.
1: Это снайпер. снобизм, ничего больше.
0: Кстати, по поводу выпили пива. Вот говорят, что в этом году разрешили, да. А в другие вроде... Я просто не
1: ну, пи... там все время пытались отменить, но в этом году, да, было пиво. Но я не скажу, что я как бы видел...
0: Что-то как-то испортило, да?
1: Ну, во-первых, я не видел так, чтобы людей прямо вот совсем... Обычно это происходит, вот когда все закончился концерт, и все начинают возвращаться, откуда-то берутся люди, которые вроде как были незаметны либо на площадке, либо они откуда-то приходят из темных углов и начинают, значит, свои какие-то действия сюда залезть, на этом прокатиться и так далее. А в течение дня я не видел, чтобы там кто-то там прямо я прям это реально не видел.
0: То есть это неплохо, вот то, что было, наоборот, да, прибавило там какого-то...
1: Слушайте, нормальный человек, если он выпьет 1-2 бокала пива, что
0: с ним? Не, ну смотри, мы с тобой не пьющие люди и говорим об алкоголе.
1: Да нам-то без разницы. А эти люди, которые пьют пиво, ну что, такая жара, люди попили пиво.
0: Согласен, да.
1: То есть я не... Либо это служба безопасности так хорошо работает. Ну, служба безопасности, кстати, отработала, вот мне понравилось, потому что вот я с бэджиком...
0: Как-то меньше было видно в этом году.
1: С бэджиком организатор меня ни разу не пустили через никакие другие ворота, только через рамку.
0: Да.
1: То есть я без ничего иду с бэджиком, типа, ну, там очередь, а не все. Все, иди туда через рамку. Ну, это говорит о том, что работают они.
0: Ага.
1: Это молодцы.
0: Давай пару слов о хулиганах. Все-таки они молодцы. Они развернули, по-моему, 2 больших места у них получилось.
1: Да, да, одно сцена была недалеко, да. В парке, вот, которая где там альтернативная музыка, как я называю,
0: да, да.
1: И вот где, там, где стоял, там, где пенная вечеринка, дискотека, вот это все у них. Молодцы.
0: Слушай, ну спросом пользуются, я смотрю.
1: Согласен, дети там. Так не только дети, но и взрослые.
0: Ну да. Ну да. В целом, как тебе, во-первых, как Игорь Иванович? Выдержал ли он, на твой взгляд?
1: Игорь Иванович, конечно, ему тяжело все это далось. Ну я всегда, понимаю, да. Что, во-первых, это же такое напряжение нервное. А, во-вторых, столько орг-вопросов. Ну, уже я смотрю, в воскресенье он уже...
0: Уставший был.
1: Устал,
0: да?
1: Сел, да. И сказал, все, я уже это, типа...
0: Последний все двигается под контролем. Последний раз он все время
1: все делается уже под контролем. Я, говорит, уже отпустил. Все, пусть все это идет, как идет. Ну, он ничего, что, как бы... Молодец, вот старается.
0: Не было ощущения у тебя, что где-то сбой какой-то произошел, там, скажем, в расписании? Или, то есть,
1: нет.
0: Потому что, может быть, что даже он и произошел, но мы этого не замечаем.
1: Нет, нет, нет, я этого не заметил, потому что не было затыков никаких. Вот иногда бывает такое, что на сцене там раз-раз, там кто-то нет. Там, ну, слушайте, Дима там ведущий профессиональный, конечно,
0: да,
1: все,
0: да,
1: эти все эти затыки в течение 4 дней, если они были, он их сглаживает. И мы потом уже после мероприятия встретились, что мне дал Лизнецов, я говорю, я уже говорить не могу, потому что... Он говорит, вот тебе специальные леденцы, чтобы это... Я говорю, как ты 4 дня? Он говорит, ну, на леденцах и на силе воли. И уже в понедельник мы увиделись, когда разъезжались, и голос у него уже все. Голоса нет, говорит очень тихо. Я говорю, ну... Он говорит, ну да, что поделаешь.
0: Слушай, кто там еще выступал? Чиж, вот я хотел посмотреть, но не получилось.
1: Чиж был,
0: был... Много народу собрал?
1: Скляр, биток.
0: То есть вся площадь?
1: Вообще,
0: да?
1: Вся площадь, биток. Не то, что площадь, до выхода. И Скляр был, и Чиж был. Ну, понятно, что все хиты народу... Ливень был перед Скляром. Ну, просто стеной. И народ спрятался под зонт сначала. А потом ливень прошел, там, ну, что там, 10 минут. И концерт еще не начался. А когда начался концерт, дождь еще капал. Все, народ все равно завалил всю площадь, невзирая на дождь. Танцевал, а потом дождь прошел. И все, народ прибывало, прибывало. Ну, что, Скляр-то красиво с... По старой памяти, я так понял, они с Сукачевым сделали там дуэтом несколько песен. Хорошо.
0: Слушай, какой все-таки день был лучше? Или вообще так нельзя говорить? Или вот если выбирать, все-таки суббота или нет?
1: Вот я так понимаю, что, во-первых, все основные развлечения, или назовем их так, активности, они все равно несколько цикличны. То есть они днем повторяются с разными вариациями. И что значит, какой день лучше? Просто в субботу выходной и в воскресенье выходной.
0: Да, давай я перефразирую. Вот люди, кто-то выбирали, в какой день приехать. Вот, скажем, выбрал. Вот я выбрал субботу. Я не видел, к сожалению, ни пятницы, ни воскресенье. Ну, по работе.
1: Мне кажется,
0: я не могу.
1: Все равно.
0: Без
1: просто,
0: разницы.
1: Просто в четверг все начинается в обед только. И понятно, что ты все не увидишь. И ты не увидишь хедлайнеров, допустим.
0: Это день заезда, можно сказать.
1: Да, да, в пятницу, не, ну с 12 начинается, с 2 вернее. В пятницу просто меньше народу, который приходит со стороны. И мотоциклисты еще не все доехали, они приезжают к вечеру. соответственно, как бы, а в субботу это апогей, там все, uh-huh. все. Потому что в воскресенье уже начинают к обеду народ разъезжаться, именно мотоциклисты.
0: Да, да, да.
1: Но не было заметно, что народу стало меньше, потому что мотоциклисты-то разъехались, а все остальные-то пришли, потому что в воскресенье. Ну, прям народу было очень много. И мне еще понравилось в этом году такое своеобразное некое, то есть очень поздно я возвращался, около 2 часов ночи, в разных концах, это было в субботу, наверное,
0: Выборга,
1: во всех парках группы молодежи, не молодежи, по 10-20 человек с гитарой, с магнитофоном, просто с какими-то вокальными этими сидят, песни обсуждают и так, ну прям по всему выгу.
0: То есть я, возбудился город.
1: То есть я вообще просто, я прошел много, несколько километров, как бы, это вот в разных местах, и рядом с площадкой, и за площадкой, и на площади, ты думаешь, вот, как бы, ну, и все мирно, тихо, спокойно, то есть народ играет, что-то там ест, рассказывает друг другу, смеются, танцуют. Это говорит, вот в прошлом году я такого не видел. Это вот, ну, такое, хороший показатель, что народу мало, надо еще.
0: Давай потихонечку закругляться, не буду тебя задерживать. В целом, заключительное какое-нибудь такое скажи.
1: Я считаю, что на Балтик Ралли надо ехать. Хотя бы приехать одним днем, походить, посмотреть, чтобы в принципе понять, что такое настоящее мероприятие для людей. Не просто для мотоциклистов. Мотоциклисты тоже люди. Ну, так считается. А просто для людей. Вот есть всевозможные блоки, которые люди хотят видеть. Там развлечения для детей, безопасность, еда, музыка хорошая, не просто бум-бум-бум-бум там все время. То есть это важно. И когда мероприятие закрывает, ну, скажем так, на 70% твои пожелания того, что ты хотел бы увидеть на мероприятии, там, кому-то мотоциклы, кому-то музыка, кому-то еда, кому-то пиво, кому-то развлечения, то я считаю, что это отличное мероприятие. Потому что понятно, что на 100% всем не угодить. Но если оно хотя бы на 70%, это уже много закрывает. А я считаю, что линейка была закрыта вся.
0: Ну что, присоединяемся полностью. И большое спасибо, Олег Капкаев, на Моторадио. Глазами Олега Капкаева мы взглянули на прошедший в этот уикенд фестиваль Балтик Ралли. Спасибо, привет организаторам, благодарим их за все сделанное. Спасибо.
1: Слушайте Моторадио, посещайте Балтик Ралли.
0: Будьте в движении, как ты говоришь, да. Счастливо, до свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Да ты с ума сошла!
2: Да первые лужи!
3: Это же так страшно!
1: Мувитон!
4: Куда тебе такой мотоцикл?
2: Куда ты поедешь на нем?
4: Возьми себе попроще.
2: На кухню!
4: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: Всем здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Еще раз поздороваться всегда приятно. В эфирной студии появляется то, что всегда радует мужчин. Появляется женщина, противоположный пол. Но я бы даже сказал, параллельный, наверное, все-таки правильное слово, потому что мы как бы на одной волне, правильно? И никаких конфронтаций. Мария Фабия великолепная, руководитель, директор арт-мотогараж. И замечательная госпожа... Так... Анна Игнатенкова. Вот она у нас. Здравствуйте, Анна. Добрый день. Как ваши дела?
1: Замечательно.
0: Анна, отметим, что она руководитель отдела сервиса, мотосервиса в арт-мотогараж. Вы не попали на Балтик Ралли по непонятным причинам, и следствие потом, видимо, может быть, опубликует материалы по этому делу. Почему? Но, наверное, есть на то причины. Расскажите, что происходит в вашем женском мотопространстве, и, ну, собственно, об этом речь. Прошу.
1: Да, Александр, добрый день. Как всегда, рады вас видеть. Спасибо, что пригласили нас. Почему мы не попали на Балтик Ралли? Здесь абсолютно объективная причина. У нас проходило мероприятие Weekend с QG Motor.
0: Выходные. В самом гараже, в вашем пространстве?
1: Нет, мы объединились в этот раз с площадкой мотошкола номер один. Спасибо Ивану, передаю ему привет.
0: Передаем, да.
1: Да, и он предоставил нам площадку для проведения данного мероприятия, потому что QG Motor прислали свои тестовые мотоциклы. Мы пригласили клиентов, кто хотел, давно мечтал покататься, с других брендов пересесть. У нас целый списочек таких оказался. Вот они приехали, покатались, прочувствовали, зарядились и планируют теперь у нас купить эти мотоциклы.
0: Слушайте, а можно считать это, в общем, ну такой провокацией, когда человек думает, что ему хорошо на своем мотоцикле, на котором он сейчас, да? И потом он ему говорит, да заедь, посмотри. И вот товарищ пробует, ё-моё, оказывается, мой-то мотоцикл вообще никакой, вот же есть лучше. Ну, в принципе, это такая, ну, жестокая в каком-то смысле вещь.
1: Но мы же не заставляем.
0: А
1: мы же предложили.
0: Да.
1: Человек свойственен ошибаться, так сказать.
0: И как все это было?
1: Прошло очень даже неплохо. Мы много сильно времени не выделяли, на самом деле. Сколько, наверное, часа три у нас проходило само мероприятие.
2: Примерно.
1: Плюс презентация бренда небольшая была. Ну, буквально чуть-чуть, кто совсем ничего не знал. Вот. Утром мы приехали, все подготовили, перегнали мотики, поставили шатры, все разложили, сделали красиво. Все, как мы любим. Вот. Потом... Несмотря на то, что у нас было поделено на какие-то отрезки, участки по времени, у нас, естественно же, клиенты все пришли одновременно, и мы их вот так вот ранжировали.
0: Дождя
1: как
0: не
1: пазлики.
0: Было. Дождика не
1: нет,
0: было.
1: Нет, нет. Знаете, повезло. Нам очень повезло, да, потому что прогноз вплоть до утра показывал, что будет дождь, и в итоге он пошел ровно после того, как мы вот все-все-все вывезли с площадки, укатили мотики, вот прям четко в этот момент. То есть мы сели по машинам, потому что нас было много организаторов, мы уезжали на двух машинах, даже на трех, вот, и в итоге вот ровно в этот момент пошел дождь, то есть это прям вот подарок судьбы, небес, не знаю чего еще.
0: Слушайте, а как это вообще происходит, как к такому событию готовиться, нужно ли какую-то сервисную базу, я так намекаю уже на Анну, на всякий пожарный иметь какое-нибудь колесо запасное,
1: да.
0: Там, насос, ну что-то, если вдруг не так пойдет.
1: Да-да-да,
2: конечно, да, нужен набор инструментов, естественно, хотя бы минимальный с собой, но мы стараемся держать полный набор, так сказать, на случай падения. Все-таки это тестовые поездки, ребята садятся на мотоциклы именно этой марки или модели впервые, может быть всякое. То есть кому-то может по росту, там есть касаемо девочек, не хватить мотоцикла. Кому-то кто-то сильно разгоняется, свои способности переоценивает. То есть ситуации могут быть разные, но у нас, слава богу, все прошло в этот раз хорошо.
0: А для тех, кто сильно разгоняется, какая-то сетка такая для торможения или какую ловушка?
1: Обычно я вот так вот бегала крабиком там по площадке.
2: К сожалению, нет, таких не предусмотрено, так как это площадка мотошколы. Там сначала проходит инструктаж от наших менеджеров, инструктаж от мотоинструкторов. Вот. Ну, вы же понимаете, всегда могут быть нюансы. Люди все эмоциональные.
0: А бывают люди вообще не мотоциклисты, которые пробуют? Ну, или там...
2: Нет,
0: вы...
2: нет. А это же
1: запрещено.
2: Ага. Да. То есть обязательно категория А должна быть.
0: Но может человек прийти, у него есть категория, но он пришел пешком, у него, скажем, нет мотоцикла, он выбирает что-то. Это
1: тогда
0: как раз
1: да,
0: ваш клиент,
1: да,
0: получается, да?
1: Да, да. То есть тут, когда заполняются документы, нужно указывать стаж, и тебе соответственно, подбирают мотоциклы в зависимости от того, какой у тебя стаж. Например, ну, на литр тебя спортуху не посадят, ага. Естественно же. Тебе предложат что-то маленькое для первосезонников. Вот. Ну, ровно то же самое у нас и получилось, на самом деле, потому что пришел первосезонник, который у нас как раз покупал мотоцикл, но решил на будущие сезоны попробовать другие модели, именно направления. Вот. И на большие мы его, естественно же, не посадили, вот, а на средненькие, там, ну, чуть-чуть побольше, чем у него объем, ну, либо в рамках такого же объема, но другие модели.
0: А бывает, люди приходят, попробуют, и потом слезают с мотоцикла и говорят, слава богу, что я не купил, это такая фигня это вообще.
1: Пока такого не было.
0: Но это тоже вывод, правда, да?
1: На самом деле не было. Может быть, конечно, есть, но у нас клиенты, наоборот, начали просить, чтобы их выпустили в город покататься. Мы вот сейчас с Kidzoo Motor согласовываем этот момент, нам уже даже вроде согласовали, вот, и в рамках того, что мы пока что до Питер Мотофест тут готовимся, мотоциклы стоят у нас в салоне, вот, и несколько клиентов, которые вот прям хотят вот конкретно эту модель, мы на них согласовали выезд в город, и вот, как бы, да.
0: А расскажите, что это за мотоциклы, на что похоже? Что это? Эндуры? Кто это вообще?
1: Это городские.
2: Абсолютно разные классы на самом деле у нас.
0: То есть это бренд был у вас, получается, угу. Да?
1: Так. Да, да, угу. Да. Ну вот в частности, который мы согласовали, это 600-ка SRV-V. Четырехцилиндровая, которая, потому что у них две модели есть, новенькая.
0: Ну, проще, мне вот не очень специалисту.
2: Чоппер.
0: Это большой, маленький, средний. Вот Ява у нас стоит, можем от нее отталкиваться.
1: Подлиннее и пониже, и потяжелее.
2: И побольше, да, и помощнее.
1: И поновее. Вот если вы совсем простыми словами.
0: А были и маленькие, были и большие, были и с малыми моторами,
1: да.
0: Покрупнее.
1: Да,
0: ну,
1: да,
0: расскажите,
1: да.
0: Интересно же публике.
1: Самая,
0: да,
1: маленькая была у нас, это что, 550-ка, наверное? Нет, 421-й спортик, маленький совсем. Вот, и из нейкедов 550-ка была, такой он прям велосипедик. Прям хороший управляемый, маленький, очень юркий, для первосезонников прям замечательный, и для девочек, и для мальчиков, то есть у него такой оптимальный рост, вот, и управление очень хорошее.
0: А вы сами не боитесь, вот вы попробуете, и вдруг вы осознаете, что все мои мотоциклы до этого, это была ерунда какая-то, хочу этот, все, тест-драйв закончен, я заберусь.
1: Я стараюсь не кататься, потому что иначе я скуплю у себя весь салон.
0: Ну, то есть все нравится, да?
1: Ну, конечно. Ну, нужно торговать тем, что нравится, естественно, чтобы стыдно не было потом перед людьми.
0: Скажите пару слов об арт-мото-гараже для тех, кто не понимает, о чем речь и что это за такие симпатичные девушки пришли. Расскажите.
1: Арт-мото-гараж — это пространство в Санкт-Петербурге, в самом центре, с женским уклоном.
0: Женским
1: уклоном, потому что мы рады всем, и мужчинам, и женщинам, и детям, абсолютно всем. Вот. Но наш фокус внимания на самом деле на женской аудитории, как я многократно повторяла, потому что девушкам очень сложно где-то одеваться, подбирать мотоцикл под их задачи, под их рост и так далее, да, с тем, чтобы приехать на сервис и там не начали рассказывать, что у вас тут, ну, я не знаю, лег мотор, а на самом деле нужно просто, не знаю, поправить руль, вот, а для этого у нас как раз вот есть Анна, руководитель отдела сервиса, которая помогает девушкам говорить на одном языке, объясняет, помогает, рассказывает, поддерживает и так
0: то
1: далее.
0: То есть, погодите,
1: и тому подобное.
0: Приезжает девушка и говорит, вы знаете, вот у меня мотоцикл прямо, ты, да, я хочу другой, потому что вот мой вот какой-то. И тут выходит Анна и говорит, девушка, но вы же ездите без сидения и без бака.
1: Поэтому вам неудобно, да.
0: Быстренько ставить сиденье, и все хорошо.
1: Ну, типа того, да.
2: Ну, слушайте, банально вот, да, из примера можно такой вот случай привести. Приезжает к нам одна прекрасная леди на своем мотоцикле, такая испуганная, говорит, я словила воблинг.
0: Ага, так.
2: А, вот. И словила на маленькой скорости. Естественно, мы перепроверяем весь мотоцикл, прежде чем понять, что с ним все хорошо. Оказалось, низкое давление просто в передней шине и в задней.
0: Слушайте, вот не первые люди уже рассказывают об этой такой ловушке. Говорят, что визуально вроде нормально все. Ну...
2: Потому что проверять надо на самом деле. Каждый мотоциклист должен перед выездом, ну хотя бы не каждый день, хотя бы раз в неделю, с учетом особенно перепада температур, следить за давлением в шинах. Это
0: а
2: его
0: есть
2: безопасность.
0: Датчики автоматические?
2: Есть автоматические датчики. Они часто выводятся прямо на панельке. Но
0: а то
2: иногда...
0: соседи утром выходят, смотрят, теперь ты с кустов задницы торчишь. Что это такое? Да это Коля проверяет давление, там нагибается везде. Можно же как-то, наверное, автоматизировать это дело.
2: Иногда
0: да?
2: просто не обращают даже внимания на да. это. И к сожалению, вода... такие факторы, да, известны.
0: А вы как обычно познаете? То есть вы видите, что девушка, значит, не в зуб ногой в технике, да? Нет. Воблинг словила, вы накачали колесо и говорите, девушка, с вас
2: нет, конечно,
0: 300 тысяч рублей.
2: Нет, конечно, мы взяли мотоцикл, мы все перепроверили, что могло вызвать воблинг, подшипники, там, рулевые, колесные, амортизаторы, все посмотрели, все.
0: Он разве бывает на маленькой скорости? Да. Не бывает, наверное.
2: Ну, маленькая относительно, 80-100 километров, как бы это бывает. На моей практике лично, я сама на своем Дукате, как бы, в Калмыкии словила.
0: На небольшой относительно скорости, да?
2: Да, но там была дорога прям вот буграми вся. Слушайте, это был первый раз в моей жизни, чтобы я на Дукате словила воблинг.
0: А расскажите, что за ощущения?
2: Ну, наверное, страшно, но уже как-то потом. В моменте просто...
0: А что надо делать?
2: Не сжать по тормозам, выровнять газ и спокойно ехать дальше.
0: То есть сбрасываем потихонечку газ,
2: ну,
0: не крепко
2: закрываем
0: держим
2: его.
0: Руль крепко держим.
2: Руль мы не вцепляемся ни в коем случае. Руль, чтобы у нас не продолжился воблинг, мы расслабляемся максимально.
0: Сейчас аккуратно, много слушает мужчин. Да, так.
2: Ну ничего страшного, пусть послушает. Может, им тоже будет полезная информация. Расслабляемся. Можно сказать так, отпускаем немножечко ситуацию, не жмем по тормозам.
0: Как расслабляемся? Мотоцикл весь трясется, как
2: чуть-чуть добавляем,
0: включаем, как закуриваем.
2: Она обычно играет. Как она обычно играет у всех в гарнитуре, все же ездят с гарнитурами. Добавляем газ, выравниваем мотоцикл и едем дальше.
0: И у вас и все обошлось, да?
2: Конечно.
0: И, а дальше-то что было? Вот остановилась, выдохнула, слава богу, там...
2: Поехала дальше. Впереди дальняя дорога.
0: Подумаешь, воблинг, господи, да. Так веселее.
2: Ну, это мотоциклетная жизнь.
0: Ну, ясно. Ладно, продолжим про арт-мотогараж. Просто для информации, для справки. В этом замечательном месте можно приобрести экипировку для себя
3: экипировку
0: и для детей.
3: Для детей, для себя, для женщин, для мужчин. Мотоциклы, дорожные, кросс-эндуро. Все что угодно. Обувь тоже, шлемы. Пройти обслуживание, сервисное, гарантийное, вообще любое. Вот. Также мы запустили еще зимнее хранение. Сейчас у нас по акции до 31 августа, там сниженная цена. Вот. С сентября будет уже повыше, поэтому все, кто хотят, уже думают о том, где хранить своего коня, везите к нам коня.
0: А почем стоит? И есть ли какие-то скидки? Я самый первый, например, в этом летнем сезоне уже забиваю.
3: Смотрите, там сейчас все зависит от объема, потому что, ну, если, например, скутер до 50, да, объем у него, то у него одна цена. У нас все это указано на сайте, поэтому можно ознакомиться, все прозрачно, абсолютно понятно.
0: А по промокоду Моторадио можно рассчитывать, скажем, рублей на 10 скидку?
3: На 10 можно.
0: Можно? Итак, у вас прошло за это время вот это представление модельного ряда этих замечательных мотоциклов. Все прошло без инцидентов, никто не расстраивался, не рвал рубашку на себе, где же я был всю эту жизнь, почему я не знал, что есть такое чудо.
3: Ой, рыдали все. Особенно мы, почему раньше не провели это мероприятие, потому что все очень душевно прошло, очень классная обратная связь. Клиенты супер довольны, нас еще поддержал бренд Lover, да?
2: Да.
3: Вот, подарили небольшие эти омывайки для
2: очистителя,
3: да, для визора. Вот, ребята оказались все супер довольны, такие, ой, как классно, нам это очень
0: сильно
3: необходимо.
0: Слушайте, а ребята приходили, например, ну там с девушкой, с женой, да?
3: Были такие, да.
0: Вот этих девушек и жен, их было куда складировать, ну в смысле там где-то, чтобы они.
3: Но мы катались со своими пуфиками, мы же традиционно в такой чил формате катаемся, мы на мотоцикле. Столицу ездили со своими, я не знаю, можно говорить
0: можно?
3: Про кальян, да? Вот мы с кальяном ездили со своей колонкой Алисы, мы ее так называем, это у
0: то
3: продажника
0: есть,
3: нашего.
0: Сидит жена, курит это дело все, слушает колонку Алиса, и вот таким образом ее и нейтрализовали, да?
3: Да, на пуфиках сидит, вот колонка Алиса это наша Виктори, нашего продажника, который оборудован там дополнительными, аудиосистемой, мы его врубаем, и все люди там вокруг танцуют, снимают. снимают нас, мы танцуем. То есть, ну вы видели на мотостолице, как мы там отжигали.
0: Да, да.
3: Самые шумные были это мы. И самые расслабленные в то же время тоже мы.
0: Есть еще конкурент, мотобратан, но они все время очень шумно у них тоже. У них есть.
3: Ну, это
0: далеко
3: не мотосалон.
0: Ну,
3: это,
0: да, согласен.
3: Как бы, ну, у нас форматы разные. Но, да, ребята тоже крутые. Мимо них было вкусно ходить.
0: Музыкальную паузу возьмем небольшую. Напомню, что в гостях у нас Арт Мотогараж.

0: Вы слушаете Моторадио, продолжаем эфир. Напомню, что в студии у нас Мария Фабия, замечательная арт-мотогараж, директор этого дела и руководительница отдела мотосервиса Анна... Господи, сейчас, подождите-ка, что это? Вот, вот теперь я всех вроде подключил, да-да-да, извините. Госпожа Анна Игнатенкова здесь в студии. И давайте мы тогда, вот только что перед вами Олег Капкаев замечательно рассказывал о фестивале Baltic Rally, и нам с ним было легко об этом говорить, потому что мы оба там были и, собственно, делились впечатлениями. А в вашем случае, так как вы там не были, бессмысленно про это спрашивать, но вы были, я знаю, я вас видел на мотостолице. Расскажите, как у вас ощущения? Вот про это.
1: Было круто.
0: Спасибо.
1: Вот одним словом. Двумя точнее. Было круто, потому что организаторы очень классно организовали само пространство, саму программу. То есть это, ну, я просто как организатор и ивент-менеджер в свое время понимаю, насколько это тяжело все согласовать, все расставить, все оборудовать, потом это все собрать, развести. То есть, ну, это таких титанических усилий зачастую нужно приложить, что да, респект, вот по-другому не скажешь. Мне очень понравилась идея с шаром, мне очень понравилась идея с вот этим, где прыгали-то все.
2: Стантрайдинг.
1: Да, вот, вот это слово.
0: Не было желания подойти и спросить, научите меня тоже, я буду в шаре ездить.
1: Нет.
0: Нет, мне кажется, наверное, вообще ни у кого.
1: Нет, это ты просто смотришь и понимаешь, что, ну, это бессмертные какие-то люди, это из другой планеты абсолютно.
0: Вы знаете, вот раньше, когда-то давно, это не первый раз уже шар смелости у нас на Манежной площади ставится. И я помню, когда спортсмены приглашали девушек, не боящихся, встать в центре, и вокруг них каталось там два, а иногда и три мотоцикла. Вот это было смотреть страшно. Ладно, вы там побьетесь, ну, фиг с ним. Сами как бы хотели там, да. Ну, не дай бог, конечно. Но тут еще и вообще ни в чем не повинные люди из толпы просто.
1: Да,
0: вот
1: да.
0: Это смотреть даже страшно.
1: Ну, это круто.
0: Ну, это да, но это впечатляет, конечно.
1: Тут не поспоришь, вот. Ну, и шатры, которые были, ну, коммерческими назвать нельзя, мы там просто выставлялись именно с точки зрения, чтобы показать себя. Никакой там деятельности продаваемой не было, скажем так. Вот. Но мы, я считаю, зажгли. Зажгли вот наша колонка Алиса, спасибо ей. Было не скучно, это раз. Во-вторых, очень много людей к нам подходило, много клиентов потенциальных подходило. Сейчас пока еще обрабатываем всю эту историю. Вот. Но такие мероприятия, они все-таки на узнаваемость, это не про продажи. Но я считаю, что довольно-таки успешно это было, потому что в этот раз мы ездили именно с кросс-эндуро, показывали нашу экипировку совместную со Starks, дополнительные экипировки кросс-эндуровские и наши бренды, которые по мотикам. Вот, в целом, очень неплохой отклик, я считаю, получился у нас.
0: Ну, давайте я посмотрим. Дам справку. У нас вот на видеоряде идет
1: вот она как раз,
0: церемония,
1: да,
0: от,
1: да,
0: открытия арт-мотогаража. Скоро же год вам будет, да, получается?
1: Нет,
0: еще не
1: вы
0: скоро,
1: что,
0: да?
1: Мы тут 4 месяца. У нас полгода будет в августе.
0: Полгода
1: вот
0: в августе, да. Но будет 14-го. Кейтеринг? Будет?
1: А это вот секрет, секрет. У меня еще сотрудники ничего не знают.
0: Но может быть так, что вы эту дату не пропустите просто так, да?
1: Ну, это будет внутричок, скорее всего.
0: Хорошо.
1: То есть мы хотим, ну, я хочу сделать мероприятие ежегодным для наших вот гостей, именно клиентов, в таком формате потусить, да? Вот, ну и для сотрудников отдельная история будет.
0: То есть вы закрываете территорию, включаете все мотоциклы.
1: И начинаем этим дышать.
0: Ну, там, ездить разнузданно, без шлемов.
1: Да, и без наколенников. Ух, ну, гулять так гулять.
0: Ну, давайте вернемся к мотостолице. Вы походили хоть, погуляли, посмотрели, как там, что?
1: Да, я немножко успела походить. По правде сказать, я как самый ленивый, видимо, директор, всегда говорю сотрудникам, моя задача вас привести и потом увести, а все остальное мероприятие я там организационными чуть-чуть моментами занимаюсь так и просто.
0: Ну, смотрите, там была кастом-зона была. Напротив вас прямо был музей, ну, такой исторический экскурс,
1: да,
0: был, да?
1: Да,
0: но
1: да,
0: много всего интересного.
1: Что... Да, да, да. То есть я про что и говорю, что зонирование было очень классно сделано, потому что там и по погулять есть, про погулять, вот эта история, и тем не менее есть каждому что найти для себя. Я считаю, что это очень успешная история. Вот. Единственное, что, наверное, еще бы больше хотелось пространства, потому что, ну, мы больные байкеры, да. Мы хотим больше и больше вот это захватничество наше, чтобы наши территории оккупировать, вот. И еще больше мотоциклов привезти, еще больше каких-нибудь штук развлекательных. Это было бы круто. Но
0: там же была огромная парковка на Кленовой аллее туда, к Михайловскому замку. К инженерному, да,
1: да, да. Но как бы это про то, что показать, что мы, мотоциклисты, такие же люди, нас надо любить, да, нам нужно пространство, и мы такие же участники движения, да, и все адекватные, что, ну, вот эта история там типичная,
0: да. А как это все выразить?
1: Да?
0: Как
1: вот,
0: вы видите?
1: Вот, так вот через мероприятия, вот такие, которые там Миша Некрасов делает, привет ему, да, там Макс Дед участвует сейчас в этом Питер Мотофесте и так далее и тому подобное,
0: моторадио,
1: да. Моторадио. Ну, да, моторадио, само собой, без вас вообще ничего бы не было. Вот. Через вот такие мероприятия это, конечно, нужно продвигать, что мотоциклисты, они обычные люди, ну, просто у них свое хобби, да, ну, не всегда оно безопасное, конечно, но, тем не менее, там, и про помощь, и про отношения добрые, хорошие, дружеские, вот эти братские, да, то есть, ну, я считаю, что это классно.
0: Вот Олег Капкаев, только что бывший здесь, да, он говорит, что он видит прямо вот на глазах, как меняется отношение публики к мотоциклистам, она становится более дружелюбным.
1: Да.
0: Вы девушка юная. Ну, да, аккуратно скажем, юнее, чем Олег. Да? Видите ли вы что-то похожее, и Анна, может быть, и вы? Как-то вот происходит такой процесс?
1: Знаете, вот, ну, на моем опыте, у меня не такой большой опыт, на самом деле, да, сейчас пока только 4-й сезон, вот, если в первый год я особо сильно не замечала негативного отношения, да, ну, я на маленьком мотоцикле каталась, я там никому особо не мешала, еду на своем велосипеде с моторчиком, и ладно, вот, в первый год в целом, ну, такой небольшой негатив был, он чувствовался, но с каждым годом он все меньше, и я вижу, как мотосообщество, оно тоже растет, развивается и количественно, скажем, и качественно, потому что более безопасно стали ездить, что интересно, да, потому что, ну, приходит, видимо, все-таки это осознание, что не только от тебя зависит то, что происходит на дороге, что хватает того, что вокруг тебя происходит.
0: То есть думай за других тоже.
1: Да. Mm-hmm. Вот, и отношение к мотоциклистам, оно, на мой взгляд, из того, что вижу я, оно улучшается.
0: А
1: возможно,
0: что
1: это мой личный опыт.
0: Что могло бы поспособствовать еще больше? Я вот от себя могу высказать предположение, это меня иногда выбешивает, мимо проезжает мотоциклист на неоправданно высокой скорости, очень громко, с громким мотоциклом. Думаю, ну опять прямо, я перестаю слышать. Я вот гуляю в наушниках, например, слушаю там, не знаю, музыку, и вдруг вот такое. Думаю, ну что вы за свиньи, господи, ну едьте спокойно, светофоры вон через 200 метров каждый. Куда ты едешь? Куда твои там 180? Ну что? Это, извините, крик души.
1: Я согласна. Ну вот честно, я разделяю. Я тоже не люблю шумные мотоциклы. Запинают меня сейчас, наверное, все владельцы таких мотоциклов. Но я считаю, что должно быть комфортно не только тебе. Твои границы заканчиваются ровно там, где начинаются границы другого человека.
0: Давайте создадим преступное сообщество и по ночам во главе с Анной, она специалист, будем ходить по городу и срезать.
2: Ну, тогда в первую очередь, видимо, мои термикнони придется срезать.
0: А, кстати, да, надо быть подвижницей.
1: Начнем с тебя.
0: Но если быть
2: этого я тебе не прощу.
0: Если быть серьезным, то действительно, вот если мотоциклисты будут какие-то раздражающие других людей вещи, ну, как-то стараться подправлять в себе, мне кажется, тогда будет обоюдо-взаимное стремление.
1: Я абсолютно это разделяю, да.
0: Давайте перейдем к другой замечательной женщине, которую зовут Татьяна Мотоледи. У нее большой проект. Проект. Вы хотели рассказать что-то?
1: Да, Танюша, тебе привет. Татьяна, наша любимая. Напоминаю, что у нас сейчас проходит конкурс, видеоконкурс «Россия от края до края». То есть это такой конкурс в рамках проекта «Арт-мотогаража» совместно с проектом Татьяны Мотоледи. Нужно снять 3-минутное видео, отправить нам на согласование. Напоминаю, что у нас целых 4 призовых места. 3 – это согласно тому, что выберет конкурсное жюри. И одно – это приз зрительских симпатий. Напоминаю, что мы за первое место разыгрываем шлемы модуляры фирмы АГВ.
0: Цены немалой,
1: да.
0: Но это важно сказать,
1: да,
0: что
1: да,
0: это
1: да.
0: Такая, подарок такой, достойный.
1: Один шлем 50 тысяч, по-моему, или 51 стоит, что-то такое. Uh-huh. Вот, а за второе место мы разыгрываем комплект одежды Starks. И за третье место комплект дождевой от фирмы Dragonfly. Так что участвуйте, присылайте нам видео посмотреть. Все у нас тоже указано на сайте и в группе ВКонтакте.
0: Ну, там расписано, какое должно быть видео, о конечно, чем оно должно конечно. Быть. Ну, связанное с мототематикой или как?
1: Да, ограничений как таковых нет. Единственное ограничение – это мототема все-таки. Потому что, ну, мы мотопутешественники, да, мы вот продвигаем вот эту историю путешествия по России. Там интересно то, что ты можешь снять как про путешествие, так и, например, про какой-то фестиваль, про свой родной город. То есть очень много интересных мест, которые ввиду там старины и множественных перестроек и так далее, да, они утеряли свою историческую визуализацию, назовем это так, но тем не менее имеют свою историческую ценность, о которой ты каждый день не задумываешься, проживая в этом городе, да. И мы как раз хотим донести вот эту мысль через видео, что, друзья, путешествуйте по России, она настолько необъятна, что ты ее вот можешь обнять, поцеловать, так сказать, встретить замечательных людей, узнать... Ну, может быть, не каждый уголок, наверное, это сложно, у нас сильно большая страна, а узнать какие-то места, которые раньше ты не то чтобы не видел, ты и не слышал зачастую про них, поэтому страна красивая, большая.
0: То есть едешь на троллейбусе все время мимо дома mm-hmm. какого-то, а там, например, Иван Грозный родился,
1: да,
0: или
1: да,
0: там
1: да,
0: псы
1: да,
0: рыцари,
1: да.
0: еще
1: да,
0: там кто-нибудь.
1: Все верно, все верно. А так зачастую происходит, то есть... Тут Аннушка масло разлила, например, а мы не в курсе.
0: Анна, что это вы?
2: 15.50 или 10.40.
1: Да-да-да, все верно. Я тут, кстати, вот недавно задала вопрос, прогуливалась по городу, говорю, а знаете ли вы, где у нас Раскольников находился? Да, и люди не знают.
0: А он много где находился?
1: Вот, а не, вот основные места действия какие у нас есть? Вот, это вот на засыпку, на подумать, и пускай люди снимают про Петербург, в частности, видео. Очень много интересных мест.
0: Мы дадим только одну подсказку расширенную. Это было в Петербурге.
1: Вот это было в Петербурге, да, все верно. Где-то здесь.
2: Надо мотоквест организовать.
1: На самом деле, да, кстати, неплохая идея.
0: Что у вас новенького в магазине появляется? Может быть, не обязательно в магазине, неправильно сказал, вообще в салоне. Может быть, что-то пришло из запчастей, что-то, что давно ждали, какая-то опция интересная, какой-нибудь переносной АБС, какой-нибудь...
2: Ну, немножко новое появляется, но в другой сфере, именно в сфере сервиса. Мы в скором времени нашим клиентам будем предлагать доп. Оборудования собственного изготовления под мотоциклы. Мы будем изготовлять
0: уточняйте.
2: Сами дуги, ага, багажные так. крепления, то есть все, что связано с
0: это
2: металлом.
0: Это вот дефицит водопроводных труб в этом районе обводного канала.
2: Из-за нас, абсолютно точно, особенно, да, 32-е там на Харлее, водопроводные, да. На самом деле это очень крутое направление, это начало, так сказать, кастомизации, процесса кастомизации вообще мотиков, потому что, к сожалению, то, что заказывают ребята с Алиэкспресса, иногда, ну, не являются настолько безопасными, на самом деле, и по качеству не лучшего, так сказать, качества, там, касаемо именно дуг.
0: А цена?
2: А цена, как бы на Алике тоже, я не сказала бы, что сильно дешево, там дуги порядка от 8 до 15 тысяч рублей. Я думаю, что мы, если начнем ставить все на поток, будем вполне укладываться тоже в эти суммы. То есть намного... Мы не говорим сейчас там об эксклюзивной технике, да, а стоковые мотоциклы, китайские, японские, те же самые Харлеи, не ЦВОшные, все это...
0: То есть можно будет прямо приехать, постоять, покурить во дворе, вы быстренько привинчиваете.
2: Ну, покурить два дня, два-три дня, если это новый образец будет, прям по вашему мотоциклу.
0: Это что, вы три дня прикручиваете 10 гаек?
2: Мы изготавливаем, будем сами с нуля. С нуля под мотоцикл.
0: Я думал, уже лежат готовые наборы.
2: Нет, они будут лежать, когда начнется производство, и, соответственно, будут изготовлены шаблоны. Но на некоторые, ну не на некоторые, а на новые мотоциклы китайские, мы будем делать с нуля прямо все.
1: Поэтому... Потому что мы столкнулись с проблемой там на те же бенды, например, да, на многие новые модели Kiji Motor, ну, просто не существует сейчас нормального чего-либо, либо в принципе действительно не существует. Вот, а запрос у нас от клиентов есть, потому что, ну, даже если цена мотоцикла в среднем там 600-800 тысяч, да, люди хотят его обезопасить, с тем, чтобы, ну, комфортно, во-первых, это твоя безопасность, безопасность мотоцикла,
0: ну, психологически,
1: да.
0: Психологически тоже всегда.
1: Да-да-да, то есть если уронил, все-таки это меньше меньшая вероятность того, что ты сам именно мотоцикл испортишь, да, это для продажи, там, для трейдинга тоже очень сильно важно. Вот, поэтому люди прям, ну, 90%, мне кажется, ставят у нас все-таки. Бывают те, которые выйдут, и потом возвращаются, такие, нет, поставьте. Вот, но преимущественно все, кто сразу покупают, сразу просят их ставить. Вот, а единственный нюанс, что нужно сначала в ГИБДД поставить, а потом к нам приезжать будет.
0: Есть еще инстанция, вот. Центральный комитет Китайской коммунистической партии. То есть как они на это смотрят?
1: Они не против, все нормально, договорились.
0: Думаете, все хорошо?
1: Да, мы уверены абсолютно на все 100. Вот, и поэтому как бы запрос есть, мы пришли к выводу, что, наверное, надо делать. Тем более, что, ну, клиентская база растет, количество мотоциклов тоже растет.
0: Почему у вас вот какого-то черно-белого какого-то вот цвета было? У вас должно быть все гламурное. Светло-розовое, голубенькое или там какое-нибудь.
1: Брутальные мотоциклистки.
2: У нас черные паруса, да.
0: И розовый корабль, да?
1: Да, да, да, да, все верно.
0: Слушайте, вы поедете на Питер Мотофест, я так понимаю, да? Как вас соблазнили, затащили туда, расскажите. И кто этот был, мужчина или женщина?
1: Ох уж этот Макс Дед, конечно. Тот еще шалун затащил нас туда. На самом деле интересное показалось мне мероприятие. Первое оно.
0: Пока никто не знает, что это и как это будет, тем любопытнее, правильно?
1: Да, да, да. То есть, ну, организаторы заявили такую не слабую программу, на мой взгляд. Вот, тем более она круглые сутки будет. И тусовки, и не тусовки. Не знаю, правда, как мы переживем все это. После Имиса я боюсь вообще любого мероприятия, потому что мы такие уставшие были. На третий день я сползала под ресепшн, откровенно говоря.
0: Слушайте, ну как на военно-морском флоте? Разбиваете сутки на вахты, да? 4 часа.
1: Скорее всего, так и будем делать.
0: 2 часа под вахты, там, отдыхать,
1: да,
0: и так далее.
1: Да,
0: как-то, да.
1: Опять-таки, пуфики.
0: А сколько народу у вас же едет? Замечательный наш... который тут
1: Никита,
0: с вами...
1: Никита, который с этим томным голосом едет.
0: Хоть мужчины будут какие-то, да?
1: Да, да, да. У нас получается сколько? Наша команда из 3 человек, плюс у нас двое... 4. Плюс наши 2 друзей, которые представители бренда, но они тщательно скрываются под нашим брендом и помогают нам всячески.
0: Вот сейчас загадочная сейчас была фраза.
1: Да, да. Это моя одноклубница, она просто работает в компании Starks, но при этом как бы получилось так, что она начала работать в компании Starks, когда я ее познакомилась с ними. Вот, и как бы до этого я успела ее уже под нас, так сказать, подмять, поэтому я ей сказала, все, едешь под нашим брендом туда, но помогаешь мне с экипировкой и так далее. Вот, их будет двое.
0: Его тоже можно привлечь. Он же вас припутал, да?
1: Ну, будет стоять там мотики, может быть, натирать, экипировочку поправлять. Ой, надеюсь, он на меня не разозлится. За
0: мы
1: такие
0: это вырежем,
1: шутейки.
0: Да.
1: Вот. И еще будут у нас будет представитель бренда QG Motor. Ну, по крайней мере, пока что мы ведем переговоры, что да, все нормально, он приедет. Это наш менеджер Павел. Вот, потому что QG Motor будет совместно с нами выставляться на нашей площадке. Вот как раз тестовые мотоциклы, которые сейчас были задействованы в выходной QG Motor, они поедут на площадку.
0: Вы
1: плюс
0: хоть
1: мы
0: не
1: наши.
0: Поцарапали?
1: Нет, слушайте, обошлось. Ну, откровенно говоря, они, конечно, уже поцарапаны, потому что они проехали от Урала до Балтики, но тем лучше, потому что, ну, люди понимают, какой путь они проделали, сколько времени они там... как
2: катались.
1: Бы это так, катались, да, другое слово я хотела сказать, ну да ладно. Вот, и как бы будет реальный их визуал, да, и реальная пригодность, понятно.
0: Я вот не, вообще не понял, еще раз.
1: От Урала до Балтики было это мероприятие.
0: Что вы будете представлять на Питер Мотофесте? Мотоциклы? Экип
1: мотоциклы,
0: или все вместе?
1: Мотоциклы, экипировку, шлемы.
0: То есть вообще весь арт-мотогараж?
1: Все,
0: вот так,
1: да,
0: все,
1: да. Ну по чуть-чуть, понятное дело. Вот, чтобы просто показать. Вот, а все остальное, конечно, как вот и на Имисе у нас было, что люди приходили, смотрели, что-то могли купить. Если размеры не подходили, они ехали в салон. У нас и салон будет открыт. То есть, если условно у вас что-то не подошло, но вы крайне хотите это вот прям сегодня, сил нет,
0: то вот
1: да,
0: вам
1: вы можете
0: по навигатору
1: поехать.
0: Точка, вот
1: да,
0: туда.
1: Все верно, да, потому что в салоне тоже будут у нас сотрудники оставаться. Они будут, если что, там консультировать, подсказывать, продавать. Вот, поэтому мы так в этот раз, наверное, получше подготовились, но это не точно.
0: То есть арт-мотогараж можно будет увидеть в эти выходные в экспо-форуме, правильно?
1: Все верно. Забыла сказать, вот похвастаться. Ах, да. Александр. Да, да.
0: Давайте скорее.
1: К нам пришли еще организаторы, попросили экипировку нашу замечательную. Потому что мы женское мотопространство, да, там же конкурс проходит, мисс фестиваль, как-то там бьете работа-фест. Вот, я, честно, не помню, как формулировка правильно произносится. Вот, одно из направлений, один из, как это, туров, да, они будут проходить в нашей экипировке, которую предоставляем мы. Вот, и мне даже разрешили там слово на сцене сказать. Я очень рада этому.
0: А на этой экипировке прямо написано «Арт-мото-гараж», «Мария Фабия».
1: Потому что мы же дилеры экипировки. Но скажу, что мы предоставили. Я этому очень сильно радуюсь. Спасибо большое организаторам за эту возможность.

0: На любой носитель маленький MP3 файлик, не больше 2 минут, рассказ о каком-то дорожном приключении. То есть, например, ехала, а впереди вот раз, и вот вышел кенгуру,
1: лось.
0: Например, или лось, неважно, кто, и инспектор ГИБДД, может, еще страшнее, чем, вот, или что-то увидел красивое, или там, я не знаю, там спутник приземлился при тебе, и космонавты вылезли. Неважно, что, любая история, главное, чтобы она была коротенькая, там все очень просто. Нужно представиться. Я, Коля Иванова, видела вот такое. Было это там-то, там-то. И вот это было кошмар, конечно. И прислать такое. На диктофон записали, прислали к нам на моторадио любыми способами. Это несложно совсем. И это зазвучит в эфире. Ну, при условии, конечно, цензурной лексики. Вот. И арт-мотогараж замечательный, сидящий напротив меня в лице двух милых дам, тоже предоставит какой-то приз. Мы пока еще не оговаривали. Ничего такого прямо совсем уж великого,
1: ну, но что-нибудь подарим. Что-нибудь подарим, да. Зря вот так.
0: Нет, да, здесь все это тоже мы отрежем. Да, дорогие подарки. Не забывайте. Где еще можно будет увидеть арт-мотогараж в ближайшее время? То есть вот на выходные мы понимаем. А что-то еще запланируете?
1: Да, мы сейчас еще запускаем там небольшой проектик. Буквально 3-недельный он у нас будет. Я пока прям вот в подробности вдаваться не буду, но 8 числа, это суббота, по-моему, через субботу, вот, будет у нас небольшая лекция с очень классным инструктором.
0: У вас на территории?
1: Да, да, с сертифицированным заморскими сертификатами, поэтому следите за новостями у нас. Потом у нас будет с ним еще небольшой инструктаж на площадке. Я еще буду звонить Михаилу Некрасову. Он еще пока не в курсе, что мы у него будем проводить мероприятие. Во всяком случае, мы планируем, если нам разрешат. Вот. И потом мы еще хотим сделать с этим же инструктором небольшой выезд в Карелию, если будут хорошие погодные условия. Тур выходного дня. Вот, поэтому все, кто не успел покататься или наконец-таки получили права, welcome to Карелия, так
0: давайте
1: сказать.
0: Давайте добавлю еще, что девушки мотоциклистки, если кто из вас стесняется, боится подходить к этим большим дядям там где-нибудь на стрелке,
1: не бойтесь, они милые.
0: Это они потом узнают. Но для начала можно приехать или как-то связаться с женским мотосообществом арт-мотогараж.
1: Да, все вот верно.
0: Хорошие люди, всегда девушка девушку поймет.
1: Конечно,
0: наверное,
1: тем более да. Мы находимся удобно. Тамбовская, 11 метров, водный канал. Заезд со водного.
0: Все на этом, наверное, будем прощаться. Спасибо вам, что пришли, Анна. Ну вот не удалось нам поговорить о килоджоулях и об этих динамометрических ключах.
2: Я думаю, еще будет у нас возможность непосредственно по сервису.
1: Ты можешь парочку слов про зимнее хранение наше сказать?
0: Да, кстати, напомним, давайте.
2: Ну, у нас есть зимнее хранение для всех видов мототехники, начиная, кстати, даже вот на мотостолице были удивлены, что мы берем скутеры маленькие на хранение. В процессе хранения мотоциклов мы можем сделать детейлинг мотиков, можем покрасить мотоцикл, полностью его обслужить, сделать детейлинг также экипировки. Можно у нас экипировку оставить на хранение, если это какая-то летняя экипировка, также на детейлинг. В общем, полный спектр услуг. Ждем вас.
0: Отличное завершение эфира. Спасибо вам большое. Мы тоже всегда вас ждем. Ну, я в таком расширенном смысле. Все мужчины ждут красивую женщину. Спасибо вам и счастливо.
1: Вам.
0: До новых
1: спасибо.
0: Встреч. До новых встреч на Питер Мотофесте.
1: Да.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.
5: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
6: Автоновости. От заголовков к реальности.
7: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем

0: в сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: «Санкт-Петербургские ведомости» на Моторадио.
1: Всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио, традиционный вторничный эфир с участием руководителя, нет, сейчас правильно скажу, руководитель, наверное, получается, да?
2: Отчасти.
1: Веб-сайта газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Главный редактор, господи, я вспоминаю эту формулировку. Александр Цуканов, очаровательная. Здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Вечер,
2: здравствуйте.
1: То есть, да.
2: Да, уже ближе.
1: Наверное, вечер. Александра, как всегда, расскажет нам об интересных публикациях этого замечательного издания. И, как всегда, мы будем слушать с удовольствием. Новости, как правило, все позитивные, что выгодно отличает нас от многих других СМИ в этом смысле. И они, к тому же, еще и петербургские.
2: Ну, безусловно.
1: Прошу вас, Александр.
2: Итак, ну, конечно, все самое-самое интересное объять за наше время не удастся, но постараемся. Итак, начать предлагаю со статьи, которая была размещена у нас на передовице нашего выпуска. Тут как раз ее предваряет замечательная фотография, когда байкер стоит на фоне светофора, но не совсем о байкерах наша
1: статья. Это ж какого размера должен быть байкер, чтобы он стоял на фоне светофора? Фора.
2: Наши фотографы еще те волшебники,
1: да, да,
2: умеют,
1: да,
2: подловить ракурс нужный, да, именно. И она, собственно, так и называется — «Встали на светофоре». А, собственно, чему же посвящена эта статья? Светофорная реформа в Петербурге продолжается, но о ней уже многие наслышаны, многие горожане успели прочувствовать ее на себе, и уже данная реформа успела получить некие отзывы. Какие же? Сейчас будем разбираться.
1: Давайте, да.
2: Итак, собственно, в чем заключается эта самая светофорная реформа? Происходит некая перестройка этих самых светофоров, точнее, перенастройка. А с чем она связана? Ну, как минимум, этого требует вступивший в силу с начала этого года новый госстандарт. Что же все-таки изменилось для тех, кто еще не наслышан об этой реформе? А теперь на перекрестке зеленый свет для людей загорается сразу на всех переходах, но только после того, как со своими направлениями проедут машины. А, то есть вот такие вот у нас обновления.
1: Погодите-ка, слушайте, но у нас огромное количество перекрестков в Петербурге, которые уже привычно работают. То есть теперь они что сделают всем во всех направлениях? Их можно переходить одновременно, что ли?
2: Итак, на самом деле, вот далее буквально вы прям предвидели, как всегда,
1: да,
2: мою дальнейшую тему.
1: Я в легком ужасе нахожусь, да.
2: Да, конечно, единого стандарта, существуют определенные стандарты, безусловно, но специалисты отмечают, даже такой жирной линией подчеркивают, что универсальные требования, тайминги, критерии невозможно установить абсолютно для всех-всех-всех точек города. Очень важно учитывать индивидуальную архитектуру перекрестка и так далее. Далее. То есть, конечно же, по городу это будет отличаться, но так или иначе должно быть приближено к этим самым госстандартам. Но, тем не менее, во многих районах города действительно уже было введено это правило, в том числе в центральном районе и так далее. Конечно, уже есть определенные последствия, как хорошие, так и плохие. Есть и возмущенные автомобилисты, и возмущенные пешеходы, что ожидаемо на любые абсолютно нововведения кто-то возмущенный да найдется.
1: А как правильно сказать, автомобилисты и пешеходисты?
2: Ну, а, возможно, пешеходцы.
1: Пешеходы, ну, и
2: пешеходцы.
1: Автоводы.
2: Возможно.
1: Да, извините.
2: Да, там от контекста уже зависит. Ну, пешеходы, конечно, отмечают, что значительно увеличилось время, которое они стоят и терпеливо ждут перед светофором, как раз-таки тем самым. А вот автомобилисты отмечают, что все-таки увеличилось количество пробок на некоторых участках.
1: Мне кажется, это такая плавающая история, которая,
2: безусловно,
1: зависит от времени суток, и много от чего.
2: От времени года в том числе,
1: ну,
2: почему,
1: да, наверное,
2: бы и нет.
1: Да.
2: Конечно, конечно. Итак, тем не менее, это еще раз обращает наше внимание на тему, что очень и очень важна безопасность и внимательность. К слову об этом, благодаря или даже из-за этого многие пешеходы, как уже успели подвести первую статистику, многие пешеходы думают: так, мне нужно перейти вот так, здесь зеленый, там зеленый, значит, я по пойду диагонали. По диагонали.
1: Да,
2: безусловно.
1: Это вообще, да,
2: безусловно.
1: Да, да.
2: И признаться честно, я обману, если скажу, что на одном из перекрестков, который как раз-таки находится недалеко от нашей редакции, у меня ни разу не возникала мысль поступить так же, но я всегда ее пресекала на корню сразу же.
1: Что ты меня тревожишь? Что ты меня тревожишь? Что это? Что это? Какая-то мысль, мысль. Подождите, вот, вот диагональ, ага, 45 градусов. Может быть, вот
2: зеленый свет в прямом смысле.
1: Вы это пресекаете.
2: Да, да, потому что я понимаю, что безопасность все-таки превыше всего. Ну, и в конце концов, какой я пример подам остальным прохожим? Это же стадный инстинкт, они же сразу все пойдут.
1: Ну и намекнем, что это самое, что ни на есть центр города, улица Марата.
2: Безусловно, да, да, конечно. Да. Поэтому там всегда могут быть и в том числе и неожиданные дорожные ситуации. Поэтому даже если чисто визуально автомобилей нет, всякое бывает. Как говорится, да?
1: Ой, да. Ну это такая статья, честно говоря.
2: Немаловажная, немаловажная, да. И еще раз тему безопасности, поднимающая на дорогах, которая, конечно, важна и мотоциклистам, мотолюбителям в том числе. Итак, а мы продолжим, и далее я предлагаю взять паузу. Но не музыкальную и не в нашей беседе, а именно так называется наша следующая статья. Взять паузу. Покупки на маркетплейсах требуют прежде всего холодной головы. Ну, собственно, между этими покупками наш корреспондент и предлагает взять паузу.
1: Так, хорошо.
2: Ну, конечно, маркетплейсы — это такая достаточно активно обсуждаемая тема. С разных сторон многие спорят, в принципе, полезное ли это нововведение, которое появилось, уже, хотя уже достаточно давно в нашей жизни. И, тем не менее, споры все еще не гаснут. Но давайте попробуем разобраться, в принципе, почему это пользуется популярностью, вопреки даже всем, даже самым негативным отзывам, и как же все-таки совершать эти покупки правильно, а главное, выгодно в том числе. Итак, наш корреспондент делится буквально личной историей, с которой, наверное, сталкивался каждый из нас. Ну, пошел в магазин за хлебушком, вышел с неподъемными сумками, ну, бывало у каждого, в том числе в супермаркете,
1: я
2: как говорится.
1: Я пытаюсь припомнить, было ли у меня такое.
2: Заходили когда-нибудь за шоколадкой в магазин?
1: И с полными сумками? Ну ладно, хорошо.
2: Возможно, у мужчин это встречается немного реже, но тем не менее, хотя бы какой-нибудь еще товар, да, приглянулся по пути,
1: ну, да,
2: в прогулке.
1: Да, хорошо,
2: да,
1: да.
2: Не полные сумки, но пусть что-нибудь лишнее из того, что не планировалось раньше. Но, собственно, ситуация достаточно распространенная, и на самом деле, несмотря на то, что офлайн, онлайн эти покупки, абсолютно идентичная история происходит. Ну, конечно, когда мы заходим на маркетплейс, мы сразу же видим, особенно так всегда крупно в том числе, скидки 80-90%, или эта замечательная красная надпись, осталось всего две штуки
1: одно,
2: по этой цене. И одно тем более, да-да. Я сразу же к этой теме вспомнила одну очень забавную историю, когда мне нужна была гирлянда на Новый год, самая обычная покупка. Ну, в магазин идти не хотелось, тем более предновогодний ажиотаж, очень много людей. Я решила ее заказать на маркетплейсе, собственно. Я захожу на сайт, смотрю, ну, допустим, уже признаться, давно было, не помню.
1: Одна гирлянда есть.
2: Одна единственная гирлянда на весь маркетплейс. Последняя осталась, да. Ну, собственно, мне сразу же перед глазами всплывает заманчивая цифра, что скидка 80-90%, а сама гирлянда, ну, стоила, представим, 3000 рублей. Я, конечно, гуманитарий, но давайте представим, если 3000 рублей за маленькую гирлянду.
1: От 3000,
2: да, и там действительно перечеркнута цена была в 100 тысяч, 150, ну и так далее. Ну, слабо, я, честно говоря, представляю эту домашнюю маленькую гирлянду на окно за 150 тысяч, да. Но, тем не менее, для человека не слишком внимательного это будет выглядеть, возможно, очень даже привлекательно. Главное, это размер скидки, а не сколько она стоила изначально. То есть, такое искусственное, определенные манипуляции у нас все такие имеются. Итак, ну, конечно, на маркетплейсах очень много подделок встречается, безусловно, наверное, большинство негативных отзывов как раз с ними и связано. Ну, на себя не будешь сетовать, что вот я там лишнего накупил, а вот на подделки уже пожаловаться, в принципе, можно. А давайте попробуем разобраться, как, в принципе, отличить и не попасть в ловушку каких-нибудь не самых частных продавцов на этих самых маркетплейсах.
1: А вы думаете, это возможно? Есть инструкция?
2: Определенная все-таки существует. существует, скорее правила предостережения.
1: Вот так будет точнее назвать.
2: Ну, что же, собственно, советует делать наш корреспондент, войдя в это необъятное поле, где можно найти абсолютно что угодно. Кстати, на самом деле большое заблуждение, мы в одном из эфиров на Моторадио об этом говорили, что основная аудитория маркетплейсов — это девушки. На самом деле абсолютно не так, потому что...
1: Юноши?
2: Маркетплейсы — это абсолютно такое удивительное пространство, где можно купить все, что угодно. Просто девушки чаще покупают, к примеру, одежду, косметику и так далее, а у мужчин просто абсолютно другой сегмент.
1: Удочку и все.
2: В том числе, но тем не менее это не снижает процент их вовлеченности в эти самые покупки, тем не менее. Итак, как же все-таки предостеречь себя? Как советует наш корреспондент? Для начала следует понять, что далеко не все товары в этих самых виртуальных магазинах плохого качества. Ну, просто их действительно нужно уметь отличать. В первую очередь, как бы это странно ни звучало, следует обратить внимание на цену. Но не на то, что, ой, цена большая, значит, товар хороший. Это абсолютно не показатель. Например, вы выбираете какие-нибудь туфли, да? И эти туфли от определенного бренда, и вам нужно понять, это подделка или нет, или они расклеятся сразу же после первого дождя. Что лучше сделать? Например, вы знаете, какой бренд их выпустил. Вы заходите на официальный сайт этого бренда, и если стоимость с маркетплейсом отличается буквально на 5-15%, скорее всего, это оригинал. А если уже на маркетплейсе совсем вкусная
1: цена,
2: да, на те самые, как гирлянда, да, то, скорее всего, это уже подделка, ну и, конечно...
1: Надо брать.
2: Ну, смотря сколько раз вы их планируете надеть. Если там на одно мероприятие или пробежаться до магазина, то можно и рискнуть, почему бы и нет.
1: Дешево же, да?
2: Если есть такая возможность, безусловно. Итак, ну все-таки да, лучше не полениться и перепроверить. Это буквально лишние 2 минуты, но тем не менее сэкономит вам, возможно, достаточно большую сумму. Ну и далее следует обратить внимание на фотографии. Ни для кого не секрет, что большинство тех самых заветных карточек на маркетплейсах уже давно делает нейросеть. Это буквально пару минут делов, и они могут абсолютно не отражать, какой товар на самом деле там в той будет заветной упаковке. Но есть же фото в отзывах.
1: Да.
2: И на самом деле есть такая распространенная шутка, да простят меня все те прекрасные люди, которые пишут эти отзывы, я сама очень активно всегда с отзывами знакомлюсь специально ради этого, есть такая распространенная шутка, что спасибо тем людям, которые не стесняются позориться и выкладывать не самые удачные фото из примерочной, чтобы показать, как именно та самая кофточка все-таки выглядит в реальности, вот. Но тем не менее, на это тоже следует обращать внимание.
1: А какие нужно читать отзывы, если, скажем, там, например, 89 отзывов, ну, первые 3 всегда будут офигенный товар. Надо спуститься пониже и посмотреть.
2: Признаться, я хорошие отзывы вообще практически не читаю, там и так понятно, что все хорошо. Я всегда выставляю фильтр на негативные отзывы.
1: А там фильтр уже есть?
2: Безусловно.
1: Это вы говорите про AliExpress сейчас или про что?
2: Я,
1: или
2: в принципе, про Ozone, про все маркетплейсы. Абсолютно.
1: То есть можно да. выбрать, да?
2: Да, да, да. Ага. Сортировка по фильтру.
1: Ой, абсолютно. А я мучаюсь, все читаю.
2: Ну, если товар очень популярный, то я завидую вашему терпению.
1: Не, оно маленькое, не глубоко.
2: К слову, кстати, про отзывы, согласно статистике, его тоже рассказывает наш корреспондент. Как отличить, в принципе, настоящий отзыв от заказного? Потому что рекламные отзывы – это тоже у нас далеко не исключение. Отзывы, которые положительные, вот как вы говорите, сразу там первые 5. Положительные отзывы, как правило, краткие. Вот. Если человек подробно расписывает преимущества товара, то есть небольшая, но вероятность, что отзыв все-таки заказной. Но если хорошо, ну и также понятно, что все хорошо. У меня, как у пользователя, ни разу, признаться, не возникало желания, если мне понравился товар, составить его подробное положительное описание. Я им пользуюсь, меня все устраивает. Вот честно признаюсь, как такой же потребитель и представитель этого рынка. А вот уже негативные отзывы, ну... Об этом из личных примеров не буду рассказывать, но все же там есть желание расписать подробненько, что же все-таки не устроило. Да.
1: Начнем сначала. Продавец – сволочь.
2: Ни в коем случае.
1: Он меня обманул.
2: Это заблокирует администратор.
1: А, да? Да? Нельзя такое?
2: Оскорбительные комментарии блокируются,
1: ну, сволочь,
2: безусловно.
1: Это же, ну, хорошо, ладно.
2: Это не совсем.
1: Свинья.
2: Это там, еще хуже.
1: Да, прислал, упаковка мокрая, внутри все сгнившее. Вот это, ну, то, наверное, ты читаешь с удовольствием. Слава богу, что не купил.
2: К слову, тоже нужно обращать внимание на какие именно отзывы вы читаете, потому что в основном нередко маркетплейсы предлагают дальнейшую скидку на дальнейшие товары, если вы оставили вот за этот товар, например, отзыв. Неважно, он хороший или плохой, вы главное написали. Вот. И большинство покупателей сразу после получения товара этот отзыв оставляют. То есть они что могут оценить? Ну, товар чисто визуально, целостность упаковки и так далее. Да, хотя бы, это уже немаловажно. Да, но такой отзыв будет вряд ли полезен, потому что они, ну, как минимум, еще не успели опробовать товар, его использование, поэтому эти отзывы тоже под большим вопросом, насколько они будут полезны. И также следует обратить внимание, кто является продавцом. То есть, это сама компания продает, то есть официальный дилер в том числе есть на маркетплейсах, почему бы и нет. И проверить внимательно, указан ли в профиле все необходимые данные, если это юридическое лицо, ИП, ну там немножечко разнятся данные, но тем не менее.
1: Это как-то вселяет большую уверенность, да?
2: Конечно, да? Конечно. И если уже напрямую этот бренд продает товары, признаться, я всегда стараюсь искать именно так. Даже если более привлекательная цена, но это какой-нибудь компания или человек, который перепродает, ну уже сразу же возникают вопросы. Возможно, товар БУ, например, если мне нужен был новый и так далее. То есть много
1: такое тоже
2: нюансов.
1: Бывает?
2: Что,
1: БУ
2: что именно?
1: Продают как новое?
2: Бывает, увы, увы, увы. Но, тем не менее.
1: В этот прекрасный летний вечер вы такие ужасные вещи рассказываете. Вернее, ваши корреспонденты.
2: Я пытаюсь предостеречь, наоборот, чтобы все-все покупки были позитивные и приносили самые хорошие эмоции. Ну, собственно, про летний вечер вы опять отлично предвидели мою следующую тему.
1: Я подглядел вашу бумажку. Я пошутил, я не заглядывал.
2: И тем не менее, даже если так. Наш следующий материал называется «Сон в летнюю ночь».
1: В летний вечер.
2: В летний вечер, да, практически. Итак, наш корреспондент утверждает, что...
1: Я думал, скажешь, наш корреспондент заснул.
2: Во время написания этого текста, признаюсь, не знаю, может быть, где-то глубокой ночью этот текст в порыве вдохновения писался. Тут, не знаю, лично...
1: С натуры, так сказать, да.
2: Возможно. Итак, наш корреспондент утверждает, что процессы, происходящие в это время, ну, во время сна, критически значимы для организма. Ну, это более чем очевидно, в принципе. Но, в принципе, наша следующая статья посвящена именно сну и с чем могут быть связаны его нарушения. Вот именно в современном мире такое обобщенная статистика, обобщенные примеры и, самое главное, как с этим бороться. Предлагаю разобраться. Итак, романтичное настроение в летнюю пору. Желание погулять, посмотреть на разводные мосты, но это, конечно же, прекрасно, это замечательно. Что за этим следует? Конечно же, сбитый режим. Сбитый режим.
1: Белые ночи, да.
2: Да. И потом многих может мучить бессонница. Безусловно, такое встречается. Ну, кто-то, возможно, и готов этим пожертвовать, но вот если завтра на работу, это будет совсем-совсем неприятно, да. И даже кажется, что если ты очень-очень сильно устал, и вот сейчас придешь домой, к любимому дивану и моментально заснешь, это может быть на самом деле абсолютно наоборот, то есть сильная усталость нередко наоборот провоцирует бессонницу, и человек как бы ни старался, потом ему трудно будет заснуть. Итак, ну, сон — это в первую очередь перезагрузка для нашего организма, это восстановление энергии и, что немаловажно, памяти, о чем не часто говорят, но тем не менее, мы к вечеру иногда можем жаловаться на расконцентрацию внимания, но понаблюдайте за собой, с памятью.
1: Полицейский спрашивает, где живете? Я говорю, слушайте, вечер, я не буду, давайте я посплю тут завтра с утра.
2: Сейчас вздремну и вспомню непременно. Да, итак. Далее, процитирую нашего корреспондента. Нарушения сна имеют разные причины и различные признаки. Сложно, то есть их как-то, как говорится, под одну гребенку все подмять. Но, по мнению специалиста, выделить можно 6 основных проявлений. И бессонница – это лишь одно из них. И это явление самое распространенное, согласно статистике, 30-40%. Население нашей страны жалуется именно на бессонницу, вот, когда пытаются исследовать эту проблему. Ну, конечно, туда же лунатизм и так далее. То есть, например, в том числе Беспокойный сон, то есть за это, если человек
1: спит... Почему вы на меня при этом смотрите при описании этих симптомов?
2: Я пытаюсь вас подловить.
1: Так, лунатизм, хорошо.
2: Лунатизм, так, мимо, идем дальше. И, например, да, действительно, если человек вроде бы и спит, но недостаточно крепко, его организм не успевает перезагрузиться, и он просто не отдыхает, и, соответственно, желанное бодрое утро у него не наступает. Он просыпается иногда даже более уставшим, чем засыпал. Итак, ну, наверное, самый распространенный совет, который особенно девушки очень часто использовали, не есть после шести. Да? Слышали?
1: Ну, слышал, как ужасная экзекуция над самим собой.
2: Кошмар.
1: Как это после шести
2: кошмар
1: не есть? Это же самая вкусная еда, как раз в 8, в 9. Чтобы первое, второе, с хлебом.
2: И салат. Я вас поняла. Я вопрос снят.
1: Спишь потом вообще.
2: Правда, трудно перевернуться, потом немножечко бывает, но ничего страшного. Итак, на самом деле, это уже такой совет достаточно стереотипным. Он довольно-таки давно стал. Я не буду вдаваться в какие-то тонкие подробности. Наши слушатели смогут с этим ознакомиться в нашей статье, почему именно это связано. Но на самом деле, конечно же, мозг и желудок напрямую связаны между собой, и гораздо полезнее не есть за определенное количество часов до сна. Потому что, когда мозг у нас засыпает, он, естественно, работает менее активно, и, соответственно, далее желудка будет, ну, если совсем простыми словами сказать, труднее переварить пищу. Поэтому желанная стройная фигура сразу же после одного вечера не похода в холодильнику, конечно же, к вам не придет.
1: Хочется спросить, а зачем тогда холодильник вообще, если к нему не ходить по ночам?
2: Возможно, возможно. И, к слову, тоже очень интересный факт для меня лично был открытием. Подзаголовок в этой самой нашей статье называется «Совей не стать жаворонком». То есть, если у человека определенные биоритмы настроены на то, что у него пик активности именно ближе к ночи, например, уже под покровом ночи, срочно нужно сделать какой-то проект, срочно нужно составить договор или тому подобное. И, конечно же, есть у нас жаворонки, всем хорошо известно, у которых этот самый пик активности утром в первой половине дня.
1: Им а есть где-то лучше переключатель у человека? Включить тумблер, вкл-выкл какой-нибудь?
2: Нет.
1: Что пишет
2: потому
1: ваш корреспондент?
2: Потому что наш корреспондент, ну, ссылаясь, конечно, на мнение
1: специалистов. Изучил человека, и тумблера не нашел.
2: На самом деле, как рассказывают специалисты, это у человека, назовем это, прописано в том числе на генном уровне. Вот, то есть это изменить практически невозможно. Я вам больше скажу. Этот вопрос в большинстве своем наследственный. То есть, если ваши родители были, ну, грубо скажем, да, скорее всего, вы тоже будете жаворонком. И перестроиться под режим совы, конечно же, можно, если там работать нужно или что-то тому подобное, но все-таки это будет не слишком хорошо для нашего организма. Итак, завершу этот блок кратенькими советами от специалистов наших. Ну, конечно, после пробуждения, чтобы оно подарило то самое бодрое утро, следует первым делом раздвинуть шторы и в свою комнату, ну, хотя бы даже если вы любите полутьму, на 10-20 минут впустить солнечный свет. Ну, как минимум, это витамины и так далее. Ну, и все-таки какая-то настройка на будущий
1: день. Кварцевая лампа не подходит, да?
2: Абсолютно нет. В этом случае
1: абсолютно. Нет, а если облачность...
2: Если облачность...
1: Сторона дома не в ту сторону.
2: Все-таки дневного света хватит. Дневного
1: спасибо
2: света
1: вам.
2: Хватит.
1: Да, спасибо.
2: Да, да. Проверите, потом расскажете. Итак, как я уже ранее говорила, это необходимо фиксировать... время приема пищи. То есть за определенное количество часов до сна лучше не употреблять пищу.
1: Вот размытая такая формулировка. Определенное количество часов.
2: А вот в нашей статье сказано, за какое время и для каких категорий людей. Потому что большая достаточно дифференциация. Сейчас об этом все и не упомянем.
1: Сохраним интригу.
2: Обязательно.
1: Да, люди,
2: да,
1: читайте.
2: Да. И, конечно, готовясь ко сну, лучше отказаться, конечно, от гаджетов, от каких-нибудь эмоциональных споров с соседкой, которая стучит по батарее и тому подобных
1: активностей. То есть зашел к ней и сказал: слушай, Маша, завтра с утра начинай стучать, и мы с тобой все решим. Давай мы сейчас...
2: Будет вместо будильника, абсолютно да. Но, тем не менее, лучше перед сном успокоиться, прочесть книгу, то есть каким-то таким размеренным активностям посвятить это время, ну, хотя бы за час до сна.
1: И сон ваш будет...
2: получше, по крайней мере, пусть не идеальным, это все очень индивидуально, но все-таки получше, чем был, да. Но и тем не менее, перед сном, но тоже за определенное количество часов следует, конечно, проветрить комнату. Вот специалисты говорят, что температура не должна превышать 20 градусов. Ну, конечно, кому-то может быть холодновато, не совсем комфортно, но тем не менее, для глубокого...
1: Это тем, кто спит без одеяла, вот, наверное, да, они думают, да, нет, да, 20, что там...
2: Или раскрываются во сне. Да, но тем не менее, эта температура как раз-таки поможет подарить наиболее качественный сон, который подарит бодрое утро.
1: Читайте петербургские ведомости и будете знать, как хорошо выспаться. Ну что, паузу возьмем музыкальную?
2: Замечательно.
1: Да, поехали, да.

0: Александра Цуканова в эфирной студии радиостанции «Моторадио».
1: Санкт-Петербургские ведомости на «Моторадио».
0: Продолжаем обзор, как правильно сказать, ну, свежих новостей, наверное, правильно же, это же слово такое правильное. Свежие новости от издательского дома, красивое слово такое, может, вы не издательский дом, но хотя...
2: Издательский дом официально.
0: Вот правильно же сказал, да? Ну, издательский дом это как? Издательский дом огромный, там стоит прямо какая-то вот эта вот печатная гигантская вот эта машина, которая прямо печатает газету, знаете, как в старых, «Ленин», «Искра», вот это вот все. Да, вот, я думал, как-то у вас, ну, да, хорошо, издательский дом. Все окей.
2: Издательский дом, тем не менее, да.
0: Продолжаем.
2: Да,
0: что
2: газету
0: у нас дальше?
2: Издаем, книги издаем более чем достаточно.
0: Согласен, все, критику принял, да.
2: Итак, далее я предлагаю перейти к еще более интересному, относительно небольшому, но очень-очень любопытному материалу, а точнее интервью. «Путь на мостик» называется он, и это необычное интервью, потому что оно с капитаном атомного ледокола «Ямал», красивейшей девушкой Мариной Старовойтовой. Девушка-капитан атомного ледокола. Абсолютно верно.
0: Сколько?
2: Глядя на фото, очень молодо выглядит. Очень молодо, очень женственно, замечательная девушка. И тем не менее, капитан атомного ледокола.
0: Это
2: представляете?
0: Круто.
2: И вот, собственно, в интервью, конечно,
0: не представляю.
2: Обо всем. Мне признаться, когда я увидела это интервью на нашей полосе, я тоже очень удивилась, но тем не менее, с восхищением прочитала, ознакомилась, и потом наши слушатели также смогут ознакомиться. Я остановлюсь всего на нескольких интересных фактах из этого интервью, но которые просто не могу не озвучить, как минимум из собственного восхищения, которое, я надеюсь, разделят наши слушатели. Собственно, корреспондент уточняет, ведь девушка родилась в городе, где моря нет. Но как же произошло вот ее то самое первое знакомство с морем, и была ли то самая первая любовь с первого взгляда, что называется, и в принципе так далее, она решила, что хочет связать свою жизнь с морем. И она отвечает: да, наверное, это действительно была любовь с первого взгляда. Я смотрела настоящие суда и думала, как же там интересно и романтично работать. Для меня моряки казались героями, как из книжек, такие суровые мужчины, которые путешествуют, борются со штормом. А вот что я стану капитаном атомного ледокола, тогда у меня таких и мыслей даже не было. Ну, неудивительно, конечно, но тем не менее, жизнь...
0: Слушайте, это здорово. Вот если такая действительно статья у вас опубликована,
2: да,
0: есть смысл...
2: Да.
0: Покажете потом, да?
2: Безусловно,
0: да,
2: конечно.
0: Да, спасибо.
2: И в том числе с портретом восхитительной девушки, героини, не побоюсь этого слова. И тем не менее. Далее, ну, традиционный такой вопрос с небольшим подвохом. Корреспондент уточняет, что все-таки существует примета, что девушка на корабле это не самое.
0: Это
2: к беде, да, да.
0: Так и есть, да.
2: И что отвечает? Примета эта давно уже устарела. Ну, неудивительно. Традиционно женщины, между прочим, работали на судах дневальными поварами. А когда я начинала, уже были и единичные случаи, что девушки были судоводителями. В том числе, да. Ну, конечно, от приметы никуда не деться, но, тем не менее, никакого отношения к настоящей реальности она уже абсолютно не имеет. И, к слову, она отмечает, что для девушек, которые в том числе хотят связать свою жизнь с морем, дороги вполне себе открыты. Для этого нужно, она также приводит примеры, в какие учебные заведения можно поступить, чтобы дальнейший пройти путь к своей такой, как мне кажется, замечательной мечте связать свою жизнь с морем.
0: Чудесная статья, прямо вот спасибо вам. Интересно, да?
2: Да. Да. В интервью она также рассказывает, но на этом я тоже останавливаться не буду, чтобы потом было интереснее читать, как, в принципе, проходит обычный день вот работника и в том числе капитана. Я всего лишь маленькую фразу приведу, что я не могу сказать, что каждый день у капитана одинаковый, ну, очевидно. Может быть, когда просыпаешься в 7 утра, поднимаешься на мостик. А бывает, когда в 7 утра только возвращаешься с мостика. Ну, график, конечно, у всех в больших городах, да и, в принципе, у всех трудящихся бывает плавающим, но, тем не менее, вот такие достаточно интересные перемены. Ну и, конечно же, что же она чувствует, когда управляет такой, как выражается корреспондент, махиной высотой из 19-этажный дом? Чувствовать эту мощь под своей рукой, понимать, что получается проводить другие суда, это огромная честь и большая ответственность. Безусловно. Ну и, конечно же, вопрос экологии, который немаловажен. В принципе, вот как атомные ледоколы влияют на климат тех территорий, на которых они находятся. И вот она рассказывает достаточно интересные случаи. Что для ледокольщиков Арктика – это дом. Поэтому они это место любят и берегут. Мы, если встречаем лежбище, обязательно его обходим. Если встречаем белых медведей, которые могут у тебя просто перед дорогой внезапно выскочить, то либо обходим, либо останавливаем ледокол. Все суда проводим и пропускаем вперед, чтобы они ушли. Атомный ледокольный флот – это экологически безопасная история, так или иначе. Вот. Но интервью достаточно объемное и интересное, поэтому я оставлю все самые интересные моменты, чтобы уже...
0: В том числе рассматривание картинки, да.
2: Безусловно, да. Безусловно. Ну и раз уж мы заговорили о белых медведях, предлагаю на такой зооноте и продолжить.
0: Вы знаете, что это самый крупный хищник на планете из млекопитающих считается?
2: Неужели?
0: Серьезно?
2: Неужели?
0: Хищник, да.
2: Да, а еще я знаю, что у них шерсть может в зеленый цвет окрашиваться из-за водорослей.
0: Это я не знаю.
2: Из-за водорослей, да.
0: Я только что узнал. Да,
2: потому что у них такая достаточно трубчатая шерсть в определенной мере, и могут микро-микро водоросли туда попадать и окрашивать мишку в зеленый, таким уже белым становится. Итак, претендентки на лапу и сердце называется наш следующий зооматериал, напомню.
0: Так, сводничество.
2: Безусловно. Хорошо. Тут целая любовная история развернулась. Я вам скажу, об этой теме мы уже печатали и рассказывали нашим читателям неоднократно, но тут новый виток появился. Процитирую нашего журналиста. В московском зоопарке назревает романтическая интрига. Подобраны 3 претендентки, которые могут составить пару Манулу Тимофею. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада. Ну, для начала, как рассказывают сотрудники зоопарка, этот процесс совсем непрост. Нужно сначала всех претенденток тщательно проверить их генетику, болезни, характер, в том числе немаловажно. И несмотря на то, что, конечно, сотрудники зоопарка могут вынести решение, какая претендентка лучше всего подходит Тимофею, но все-таки выбор останется за Тимофеем, как вы могли уже предположить. Если Тимофею она не понравится, безусловно, их трое, я напомню, да. Ну или если в крайнем случае Тимофей не понравится. Но, к слову, в одном из выпусков у нас было фото Тимофея. Тимофей достаточно симпатичен,
0: красавец,
2: как по мне.
0: Да, да.
2: Ну, красавец, поэтому, мне кажется, все 3 претендентки встанут в очередь и поборются за его лапу и сердце, как утверждается в нашем заголовке.
0: Прямо какой-то турецкий сериал, прямо там.
2: А это мы уже узнаем в следующих выпусках.
0: Надеюсь.
2: Когда они познакомятся.
0: Будем следить.
2: Итак, в продолжении темы о нашей замечательной экологии, следующий наш совсем кратенький материал называется «Здравствуй, дерево». Здравствуй в плане «Будь здорово», безусловно. И я тоже с любопытством ознакомилась с этим материалом, потому что достаточно интересное, неожиданное открытие это было. Ну, также процитирую. «Вот мы все крушимся, когда деревья рубят. А на поверку-то деревьев на земле оказалось в 8 раз больше прежних оценок». Итак, десятилетиями считалось, что на планете около 400 миллиардов деревьев. Но ученые, как изначально вообще этот подсчет вели, не крестик же на каждом дереве в конце концов ставили. Они собирали спутниковые снимки, рассчитывали территории.
0: Потом брали калькулятор потом.
2: Да, да, и каждый листик вели в учет с особым паспортом и записной книжкой. Да, ну конечно, шутки. Они исследовали, какая площадь и какую... Брали площадь.
0: Это усредненная же,
2: да, да, безусловно. Но они, оказывается, не учитывали немаловажный фактор, что плотность этих самых деревьев очень-очень сильно разнится. И после того, как они этот фактор учли, конечно, в том числе при помощи технологии ИИ, искусственного интеллекта, вот какие результаты они получили. На планете более 3 триллионов, а не 400 миллиардов деревьев.
0: Жалкие, жалкие 400 миллиардов, что они там, да? Вот у нас триллионы.
2: То есть лично, например, на вас приходится 370 деревьев.
0: Я чувствую, что я не бедный, я чувствую, да.
2: Минимум. Итак, ну это, конечно, новость ни в коем случае не призывает браться за топорик, потому что, как минимум...
0: Не знаю, все, уже выскочило в эфир, уже...
2: Рядышком по саду пройтись. Ну, распределение деревьев ни для кого, конечно, не секрет, что по нашему земному шару далеко не равномерное, но, к слову, Россия входит в список одних из самых, скажем так, густонаселенных деревьями стран. Тем не менее, это, конечно же, очень радует. А также где-то рядышком Скандинавия, Аляска и Канада в том числе. Но еще один аргумент в пользу того, почему не стоит браться за топорик, что, ну, сейчас деревьев, конечно же, много, ну, 3 миллиарда, более 3 миллиардов, триллионов, да, достаточно внушительная сумма, но, тем не менее, как выявили ученые, в сравнении с этапом, когда, ну, предположительным, когда человек только появился на Земле, нынешнее количество деревьев практически в половину меньше, чем было тогда.
0: То есть все-таки с появлением человека человек все-таки и изничтожил половину лесного, да. Но все равно осталось так много, что нам пока что хватает.
2: Да, и необходимо, конечно же, заботиться о деревьях, об экологии в целом, чтобы приумножать наше замечательное зеленое одеяло земли.
0: Сказала Александра Цуканова, опираясь на газету, сделанную из свежеспиленного дерева.
2: Ни в коем
0: сидя
2: случае.
0: Сидя за столом, сделанным из дерева.
2: Но, к слову, газета производится на особой бумаги, поэтому, конечно же, свежеспиленные деревья мы не используем. Это особая бумага, которая немножечко тоньше, даже по ней можно понять. Поэтому об экологии мы, конечно же, заботимся. Да. Но, может быть, музыкальную паузу?
0: Ну, у нас, в общем-то, и времени не так много
2: хорошо,
0: осталось.
2: Хорошо, тогда давайте продолжаем. Уже, да, без проблем.
0: Без паузы, да.
2: Отлично. Тогда наш традиционный исторический блок замечательный, который ведет наш коллега Сергей Глезеров, который неоднократно бывал со мной здесь в эфирах. И следующий материал называется «Пляж с будками». У нас, я больше вам скажу, здесь есть целая фотография.
0: Триллера.
2: Да.
0: Голливудского.
2: Есть целая фотография, и на самом деле никаких метафор. Здесь действительно на фотографии будки. Потом наши слушатели, посмотря эту статью на сайте, смогут в этом убедиться. Ну что же, это, в принципе, за будки, для чего они были нужны. Сразу отмечу, что эта фотография была подписана, сделана знаменитым фотографом и подписана Тереоки ночью. Она датирована 1913 годом. Ну, все-таки не просто так. Итак, автор серии, целой серии снимков, запечатлевших пляж и в нынешнем Зеленогорске, к слову, это фотограф Михаил Григорьевич Никитин, достаточно известная личность. Собственно, нередко, в том числе на его кадрах, нередко были и пляжи того времени, но они весьма отличались друг от друга, как подчеркивает наш корреспондент. К примеру, в Шувалове, Озерках и Лигове водные процедуры принимали в специально отведенных купальнях, квадратных дощатых строениях со спуском в воду, причем строго по часам.
0: То есть, погодите, значит, вот эти барышни, они стеснялись, и нужно было, ты заходишь, и специальная ограда, чтобы никто не видел ее в белье, правильно я понимаю?
2: Я вам больше скажу, к слову, да, была определенная дифференциация по времени, чтобы те самые смущенные барышни не смущались, так. Вот, поэтому мужчины и женщины купались в строго разное время. Это было очень и очень важно.
0: То есть стоял специальный гвардеец. которые, да, девушка, пожалуйста, а вы, молодой человек, вон отсюда.
2: Но тем не менее, ну, к слову, без шуток, в принципе, отчасти так и было.
0: Какие,
2: да,
0: шутки.
2: Но,
0: да,
2: были еще интересные дополнительные услуги в рамках, ну, сейчас для нас пляжи, ты пришел, покупался, ушел, позагорал, все замечательно. Вот, но тогда все было не так уж и просто. А, к слову, те самые купальни, о которых я говорила, появились еще в 19 веке. В первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасное плавание. И в том числе, ну, сейчас нередко, особенно когда мы едем, бывает, куда-то за границу отдохнуть, где нам пляж еще мало знаком, например, нередко туристы возмущаются: плохой вход в воду, мне не нравится, камни, невозможно вообще зайти без специальной обуви. В том числе это было предусмотрено, потому что нередко пол этих самых купалин устилался досками особыми, чтобы этот вход был безопасным в том числе. Итак, далее, как рассказывает...
0: Какие-то купальные извращения какие-то прямо.
2: Ну, да, все извините. Согласно запросам времени, безусловно.

0: наших. И Дмитрий Лихачев вспоминал: «Помню дни, с утра проведенные на пляже у своей будки». Эта будка была непременной принадлежностью сдаваемых дачу. В будке хранились шезлонги, купальные костюмы, игрушки. Я больше всего любил игрушечные яхты с килем и парусом. И, к слову, тоже достаточно интересная ситуация, что в Сестрорецком курорте в Петергофе были специальные, ну, купальные кабины, как я уже говорила. И, например, представим, измученный зноем человек, прогуливаясь по променаду, брал в прокат купальный костюм, то есть и такое было в прокате.
1: По-нашему, трусы.
0: Возможно, ну, да, возможно, да. В принципе,
1: почему? Снимал смокинг, да, одевал
0: тогда
1: трусы.
0: Тогда были такие вот своеобразные майки. Полосатые, да, костюмы, вы точно их видели.
1: Да.
0: В старых кинокомедиях. Безусловно. Да. Сейчас для нас комедия, тогда это был полноценный купальный костюм, который можно было взять в аренду.
1: И это было не зазорным, да? Ты идешь, думаешь, да? Купнусь-ка я. Да? Вот да? Вам 50 да? копеек.
0: И не надо с собой ничего везти. Вы взяли его в аренду. Ага. Далее проследовали к тем самым кабинкам, стоящим у самой воды. Внимание, подозвали извозчика.
1: Купальщика, я думал, скажи.
0: Нет, еще банщика. Подозвали извозчика, заплатили ему определенную сумму, и тот увозил купальщика на несколько десятков метров далеко-далеко от берега. Ну, благо всем нам хорошо известно, что Финский залив не слишком глубокий. Вот. И после этого, закончив купание, человек заходил обратно в кабину, поднимал флажок особый, и кучер возвращался.
1: И снимал трусы там, правильно? Ну, чтобы отдать.
0: О подробностях мне неизвестно.
1: Нет, одевает свое сухое, правильно все?
0: Нет, да? Нет, для начала он же увезен от берега, ему нужно было обратно добраться до берега в купальном костюме. Он поднимал особый флажок, говорил извозчику, что все, я накупался, давайте везите меня обратно. Извозчик его доставлял обратно, ну и только после этого происходило, видимо, то, о чем вы сейчас говорите, да.
1: То, что вы стесняетесь. Да. Ну, белье поменять, господи, ты одел свои старые сухие...
0: Смокинг, как вы тоже да? сказали.
1: И да. пошел дальше, да?
0: Да, да, да.
1: Вот были времена, да?
0: Вполне, но, к слову, про времена. Купания из кабин тоже происходили в раздельное время для мужчин и женщин. Ну, конечно же, не, будет неправильно, если я об этом умолчу, тем более наш корреспондент об этом также упоминает. Впрочем, некоторые молодые люди, юноши, специально отплывали в подальше от берега и поджидали, когда же наступит час барышень, чтобы подсмотреть за ними.
1: То есть местный полицмейстер говорит, кто это там в спасательном жилете вот там на середине озера, да? Что-то поджидает. Или автомобильное... А не было еще тогда, да? То есть как
0: Наверное.
1: Они держались на воде?
0: Ну, тем не менее, мелководье. И вот такие интересные исторические ситуации у нас происходили.
1: У вас, да?
0: Безусловно, есть
1: да.
0: фотографии, и те самые купальные костюмы, те самые будки. И здесь даже интересно, что запечатлен коллега этого самого фотокорреспондента, который тоже делает фотографию. Поэтому, возможно, где-то в архивах хранится почти такая же фотография, но уже с другого ракурса немного сделанная. И, к слову, здесь на фотографии есть мальчик в достаточно закрытом костюме и фуражке. Тут, к сожалению, не отличить, какому, назовем, ведомству принадлежала эта самая форма. Но тоже очень интересно, что ему будто бы абсолютно не жарко. Но, тем не менее, такие были времена, такие правила. Что поделать?
1: Ну что, на сегодня, наверное, мы заканчиваем. И, конечно, вернемся к обзорам в следующий вторник с Александрой. Спасибо вам большое. Забавная газета. Надеюсь, она останется нашим призом нашей радиостанции. Мы рассмотрим все эти фотографии. Спасибо большое. Замечательно, Александра Цуканова. Ждем в следующий вторник.
0: Спасибо, до новых встреч.
2: Санкт-Петербургские ведомости на Моторадио.

Считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром.

0: Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Давайте красиво расскажите в трех словах, что такое Артмото Гараж и где он.
2: Артмото Гараж, если, скажем так, юридически говорить, то это мотосалон. Но если говорить идеологически, то это пространство, где собираются мотоциклисты и неравнодушны к этой теме. Потому что сейчас я начала замечать, что у нас приходят люди, которые просто заинтересованы, да, что это такое на будущее, возможно, просто интересно посмотреть. Вот. И начинается вот это сарафанное радио. Буквально позавчера один из наших клиентов сказал, что, оказывается, про нас очень много рассказывают на стрелке. Вот, и к нам начали люди приезжать действительно со стрелки. Это классно, очень приятно. То есть мы ожидаем очень много первосезонников. Вот, и в связи с этой темой у нас возникла идея по одному из наших направлений. Вот у нас товарищ продажник наш Никита, который новый пришел в нашу команду, очень так хорошо в нее влился, и родилась у него идея по выкатке первосезонников, тех, кто боится выезжать в город. Он клубный, он очень много лет за рулем, там больше 20 лет, и все мы умеем ездить в колоннах, и мы вот сейчас вот этот сервис прорабатываем.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Rock music.

0: авто и мотосалоны «Артмото Гараж» представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклубу «The Hooligans MC».
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: Начнем мы сегодняшний рассказ о памятных датах всемирной истории со времен воистину библейских. По утверждению крупных библеистов, именно 28 июля 2348 года до нашей эры праотец Ной в первый раз открыл окно в ковчеге и послал голубку на поисках земли. К сожалению, земля еще не показалась из-под вод, и голубка вернулась в ковчег. О подробностях можно узнать в книге «Бытие», части 8. 28 июля 1794 года в Париже перед ликующей толпой на гильотине обезглавят Робеспьера, Сен-Жюста и 20 их сподвижников. Термидорианский переворот 28 июля означает конец якобинской диктатуры. Молох террора в конце концов поглотил и своих создателей, но, к сожалению, и этот урок истории никого ничему не научил. Вот еще одна интересная история. 28 июля 1814 года поэт Перси Биши Шелли бежит с 16-летней Мэри Годвин из Англии во Францию. Причина бегства – то, что Шелли уже женат, но расставаться влюбленные не могут. Что угодно, быть только вместе, не главное ведь где, а с кем. Лишь после смерти первой жены Шелли влюбленные наконец-то смогли пожениться. Пара долгие годы излучала счастье и покой, и, как говаривал лорд Байрон, рядом с ними начинаешь верить, что счастье где-то близко. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Real rock music.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А в салоне из себя представляет? Там же надо к вам подняться немножко, да?
2: Мы сегодня тестово запустили лифт. Хоть мы находимся на втором этаже, но тестово он уже вот сейчас вот начал кататься. Я думаю, наверное, в ближайшие там месяц он уже будет полноценно работать. И для всех ленивых подняться просто на второй этаж можно подняться.
1: Слушай, ну, вы имеете в виду лифт не для людей?
2: Для людей. Обычный лифт, вот там, помнишь, есть лестница, а можно на лифте.
1: Хорошо, да. Итак, что сейчас выставлено у тебя? Я у тебя один раз был, но это был, может, год назад, там, когда? Нет, наверное, не с год, с полгода. И прямо, ну, несколько очень красивых байков там стоит. Уже сменилась картинка?
2: Конечно, у нас, наверное, с прошлого года, может, все-таки две только осталось. Долгостоящих, так сказать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Возвращаясь вот к этим рискам, вот все-таки как было бы здорово, если бы
2: мотоциклы не падали.
1: Ну, я бы даже не так выразился. Если бы, предположим, прямо была некая сертификация некоторых людей или прямо целых компаний. Например, компания «Газпром», «Народное достояние». Каждый сотрудник там ювелирно водит мотоцикл, и можно прямо не бояться. Вы откуда, товарищ батюшка, вы откуда? Из «Газпрома». Ну, пожалуйста, вот там, залог не надо. Ну что, там, вот. А все остальные возьмем, да, да. Боялись бы, да. Вот было бы какое-нибудь понимание.
2: У вас опять эти футуристичные идеи, да, что да. А вот если был бы рай.
1: Ну, прямо по социальным группам прямо. Приходит человек и говорит, я вот...
2: Ну, если бы так было, конечно, было бы гораздо проще и спокойнее давать мотоцикл, потому что сейчас это все очень на тоненького, да, то есть, повторюсь, ты можешь посмотреть на человека, что у него нарисовано в правах. Он мог получить права и не ездить 20 лет. Мог?
1: Мог, мог. Конечно, да.
2: У меня, собственно, в перевозках такое сплошь и рядом. Люди получают права, где-то в юности катаются, потом начинается вот этот активный жизненный период, там, семья, работа, дети. А по правам огромный стаж, а фактически они там ездили пару лет, когда получили права, пока были молодые, вот разрыв, и вот им уже там 50 лет, и они снова там покупают какой-то мотоцикл и снова хотят поездить.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Вот и Москва представляет. Еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там 15 метров. Ага. Вот, там дорога,
15: а дальше мне кажется.
16: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
17: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

in. Top hat. King. House lights. Intro tape. It's time.

0: Друзья, уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Питер Мотофест. С 31 июля по 2 августа в Экспофоруме 3 дня и 2 ночи в ритме моторов и музыки. В программе мотофристайл, стенд-райдинг, джимхана, флэт-трек, мотошар, выставка техники и силовые шоу. На сцене L1, Бервольф, Комната культуры, Каспийский груз, а также лучшие кавер-группы. 3 дня и 2 ночи музыки, моторов и настоящего драйва. Билеты по выгодным ценам на официальном сайте фестиваля «Питер Мотофест».
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет Саундчек.
2: Всем привет, ребята! Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии Александр Цыпин и наш обзор новинок рок-музыки прямо сейчас на нашей интернет-волне. Начнем, как обычно, с музыки утяжеленной, и откроет программу группа Alone with the Gods с композицией Damned. Будьте с нами!

Ну, а в чем дело здесь, спросит меня пытливый слушатель. Я и сам им являюсь. Мартовский релиз конца марта только сейчас дошел до нас. Вот такой вот мини-EP с тремя треками от группы Alone with the Gods. На Моторадио как раз вот такая вот португальская, как я понимаю, команда, которая работает в формате ярком и громком. Вы слушаете, напомню, программу Soundcheck. Кусочками мы слушаем, потому как 24 сегодня трека, а это много для одного часа, поверьте мне.

Famous Strangers называется группа, и композиция As Your Leader на Моторадио. Напомню, друзья мои, что сразу же напомню, что наши передачи все представлены в подкастах, и это очень удобно. Для тех, кто знаком с технологией, объяснять ничего не нужно, а кто не знаком, рекомендуем познакомиться, потому что дает массу разных шансов, возможностей послушать тот или иной подкаст, вообще музыку, любимую радиостанцию или аудиокнигу через вот эту технологию. Ну, а найти нас очень легко, набираете в любом поисковике подкасты Моторадио, попадете прямо на нас, без всяких ошибок. Подписывайтесь, и будет вам радость и счастье. Канадская команда Famous Strangers с вокалисткой на вокале, если можно так выразиться. Пластинка новая, сингл, вернее, Ghost, прошу прощения, As Your Leader, как раз Ghost я не взял, не очень понравилось. Два сингла вышло на этой неделе, и вот мы с вами их и послушали. Ну и сегодня, наверное, хватит с тяжкой музыкой, сразу же уйдем в блюз. Сегодня это будет группа Frank and Steve Band, и блюз будет такой не очень медленный.

будем надеяться, что это живые музыканты, потому что есть подозрения и на обратное. Как бы то ни было, пластинка вышла пока одна у коллектива. И трек с него «Let's Find Out» мы с вами и послушали. Ну а далее наш любимый «Hard and Heavy».

Можно ли так говорить, не знаю, позавчерашняя музыка, так как релиз этого сингла шведской Melodic Death команды Amon Amarth выпущен был 22 июля, соответственно, позавчера. Заглавный трек, открывающий 13-й студийный альбом, который выйдет, если все будет хорошо, в октябре текущего года. Называться пластинка будет All Father Awakens. Ну, а мы с вами напомним, что вообще и название песни, и вся вот эта мифологическая музыка, она как раз свойственна этому коллективу. В частности, этот трек посвящен мифическому рогу бога Хаймдалля из скандинавской мифологии, ну и так далее. Тут большая статья, посвященная этому всему. Нас особо она не интересует, лишь отметим некую мистику в текстах этого трека, так сказать. Remembers a plan.

Американская группа Gunshine с нового альбома 2026 года Grand Rising, композиция Shark Lounge. Участие в записи принял человек по имени Майкл Старр, чей фирменный, как пишут они сами, глэм-металлический вак. Вот как можно о самом себе писать, какой я великолепный. Ну, и бог им судья. В любом случае, отметим этот замечательный трек, тоже такой отвязный, от американского коллектива Gunshine. Я напомню также, что в подкастах программы, в частности, в подкастах программ Soundcheck присутствует трек-лист. Если вы подпишетесь или просто зайдете посмотреть, то увидите, как правильно пишется английскими буквами тот или иной исполнитель.

группа Rattlesnakes с кавером на группу Saxon, на композицию «And the Bands Play On» на Моторадио. Сегодня у нас впереди будут и великие музыканты, но их немного совсем на этот раз. Ну, видимо, все в каких-то отпусках. А вот группа «Еретик» с композицией «Dying Breed».

американская команда, хэви-метал группа, хэви-метал группа Еретик или Херетик, ну и такой вот трек Dying Breed, выдержанный в духе такого классического американского трэш-металла, ну мы все слышим с вами, рифы все, все эти дела и так далее. Ну, переводится название трека как «Вымирающий вид», посвящено людям, которые не готовы поступаться принципами, то есть вот все вокруг хорошие, а некоторые не очень. И еще один любопытный проект Adam Music Project. Слово «Адам», первое слово, все через точки, каждая буковка.

По-моему, вполне себе ничего. Хороший трек, который называется «Don't be Leroy». Leroy, ну, первые три буквы как название джинсов, Leroy, ну, тоже понятно. Американский проект Adam Music Project, сама композиция якобы записана еще в январе этого года, а вышла вот буквально только сейчас. Вообще, это проект из города Джексонвилл, штат Флорида. Ну, а вот вам великий... ужасный, многими любимый, многими наоборот, Мэрилин Мэнсон с композицией «Front Over Enemy».

второй сингл с нового альбома Мэрилина Мэнсона. Пластинка будет называться One Association Under God Chapter 2. Релиз назначен на август, ну, буквально через пару-тройку недель. Мы с вами послушаем все, друзья мои. Ну, в общем, шокирующие образы, как обычно. Мы тут посмотрели немножко и видео. В центре сюжета мальчик, которого многие поклонники интерпретируют как символ самого Мэрилина Мэнсона или его внутреннего ребенка. Ну, что называется, no comment. Еще одна известная исполнительница Джоан Шоу Тайлор.

Ну и тоже здесь та же история. Очередной сингл Джоан Тейлор. Мы с вами уже знаем, что синглы всегда выходят в преддверии релиза основного большого альбома, который опять-таки выйдет осенью этого года. Будет называться The Trouble with Love. То есть неприятности, так сказать, с любовью. И еще одна команда древняя, но интересная. Группа Newman.

Ну, краткий экскурс в историю этого трека, в том числе, конечно, ну и всей группы. Вообще, Newman — это британский проект, фактически группа одного человека, созданная в далеком 1997 году, в следующем году 30 лет будет, музыкантом по имени Стив Ньюман, и все это произошло в городе Бедфорд в Великобритании. Он автор песен, вокалист, гитарист, клавишник, продюсер, в общем, все вместе. И вот очередной новый альбом записал этот замечательный, ну, скажем аккуратно, все-таки проект, который называется «Your Next Move» — «Ваше следующее движение». Далее у нас группа Thunder, замечательный коллектив, очень нравится мне. Здесь вышла подборка небольшая, видимо, из записей на телевидении. Датируется она буквально сегодняшним днем. Называется трек «Big Pink Supermoon» от группы Thunder.

сообщается, что сама запись была записана в апреле 2021 года и никуда не вошла. А вот теперь вошла как раз вот в этот сборник Big Pink Super Moon. Композиция, перезаписанная на одном из, видимо, на одном из недавних относительно телевизионных шоу. «Бежим вперед», группа «Салива». Прямо сейчас появляется в нашем трек-листе. Здесь на вокале Джонни Ван Зандт из группы «Линдерт Скиннерт».

И еще один сингл послушаем тоже из того, что отобрано на этой неделе. Здесь команда Seven Metal Sins с треком Eternal Downfall.

вот думаю, сказать, не сказать. Ну, давайте скажу еще миллион первый раз, что старый конь не портит, так сказать. Хотя, конечно, честно говоря, уже многие истины как-то под вопросом в последнее время. Ну, как бы то ни было, новый сингл группы Salva под названием Long Shot при участии Джонни Ван Занта, вокалиста Линдерт Скиннерт. Июльский трек, 14 июля релиз произошел 2026 текущего года. Это будет завершающий альбом трек, а альбом будет называться Breaking Through. На волне радиостанции Мото Радио новинки музыки недели в программе Soundcheck. Это группа Strokes, не очень форматная, но более или менее может тоже как новинка подойти.

ну и так далее. Пластинка новая у группы Strokes вышла прямо сегодня, можно сказать, и трек с нее как раз у нас и звучит прямо сейчас. Далее, вот теперь вот совсем музыка, хотя нет, форматная, наверное, блюз-рок, конечно. Slim Bamber and the Fabulous Stump Rangers, вот так вот.

Ну вот всегда приходит отдохновение определенное и успокоение от подобной музыки, на которой, ну, по крайней мере, я точно вырос, на этом старом, добром, криденсоподобном таком свамп-байю-роке. А мы идем далее и вспоминаем опять-таки 80-е или 90-е, уж не помню, группа Дюрант. Дюрант в те времена гремела. И вот в 2026 году, на текущей неделе, кавер-версия на трек The Wild Boys, знаменитая от группы We Be O.

итальянский проект, состоящий из двух музыкантов. Зовут их Франческо Кавальери и Симоне Гуисти. И называется все это дело «Wise Business Only». Или v.b.o. И вот трек «The Wild Boys» 84-го далекого года группы «Duran Duran». Перепет, по-моему, очень неплохо. Бежим далее, дабы успеть задуманное, что уже, я так смотрю, вряд ли получится. Но будем стараться.

А, вот все-таки отдыхает душа и ухи, и в целом как-то хочется успокоиться. Группа Common Tribe на волне радиостанции Моторадио, новейший альбом американского коллектива, основанного певцом, автором песни, человеком по имени Ambulance Livingstone. Ну, послушали. Circles называется, круги. Идем далее. Теперь уже ускоряясь. Группа Diamond Rain с композицией Naked City, обнаженный город. Ну, стоит ли говорить, что это новинки? Наверное, нет. 2026 год, текущая неделя.

Сообщается, что после почти 10-летнего молчания шведская мелодик-рок-группа Diamond Train выпустила сингл, который называется, как я уже говорил, «Обнаженный город» Naked City. Альбом, естественно, сингл вышел в преддверии альбома. Пластинка будет называться Chapter One. И релиз запланирован на 23 октября, опять же, текущего года. Ну и, друзья мои, нельзя не отметить, конечно, классический скандинавский саунд и прекрасный вокал. Итак, Diamond Train, Naked City, новый сингл. А мы бежим далее. Zanna / Cody, вот так называется группа. Ride or Die, то есть «Едь, мчись или сдохни».

общем, что ни говори, шведы. То есть это опять шведы. Легендарная глэм-группа, сообщается, Shotgun Messiah. Вокалист этого коллектива Зинни Зан и гитарист Харри Коди. Поэтому и название такое Зан слэш Коди. И композиция Ride or Die. Вы слушаете, напомню, Моторадио и обзор новинок в нашем выпуске в очередном. Группа Surfer Rosa с композицией Holiday.

Еще одна скандинавская команда, норвежская рок-группа Surfer Rosa, известная, как сообщается, с начала 2000-х годов. И тоже абсолютная новинка. А вот еще один человек по имени Зак. Зовут его Зак Гриффис. И трек «Sunday Sober». Это немножечко кантри нам.

хочется задать риторический вопрос, то почему это так красиво всегда звучит? Хорошая современная кантри, или как он называется, кантри-поп, прямо радует. Практически в любом альбоме, они очень одинаковые, конечно, во многом похожи друг на друга, но все равно все они красивые, я имею в виду композиции. Следующая группа The Devil Wears Nada является предпоследней в сегодняшнем нашем трек-листе.

А вы будете смеяться. Еще один шведский коллектив, как это не смешно, молодая команда под названием The Devil Wears Nada. Ну, и игра слов носит Прада, как мы знаем. Трек называется Shotgun Wedding. Ну, а завершим мы сегодняшнюю программу треком под названием Moon Dog, в одно слово, от британского певца и гитариста Уилла Джонса. А я прощаюсь с вами до следующей пятницы, дорогие мои. Будьте здоровы, красивые и богатые. На волне моторадио. Вот такой, по-моему, очень классный трек. Счастливо вам, ребята. Будьте здоровы.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте.

motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.